0: дело явно происходит у нас, потому что бывало номера и побольше видел. Но, с другой стороны, смысл это не меняет. Песня была про любовь. Как всегда, в интенсивном режиме от Сергея Лазарева в начале свежего музыкального часа на русском. Здесь мало не показалось. Чуть выше огня было маловато. За это отвечала группа «Серебро». Дальше у нас появятся полароиды от группы «Винтаж». И уж извините за песню группы «Пицца». У нас тут практически четверг утра, а у них уже пятница вечер. Но кто обращает внимание на нестыковки, если есть пицца? Мне кажется, это святое. Дискотека «Авария» также будет. Юлиана Караулова. И это только самое ближайшее, любимое на русском. Я всем с удовольствием желаю отличного четверга. Считаю, до пятницы рукой подать, но с другой стороны, и поработать до пятницы все же придется. Полный рабочий день. И лучше, чтобы все было продуктивно. И, конечно, под музыку русского радио. До 7 утра я с вами. Зовут Дмитрий Лебедев. Между песнями буду появляться.
1: На русском радио.

0: Ну, конечно же, всем знакомая композиция от 23:45 и группы Five Star Family. Когда-то мы думали, что это что-то объединенное цифрами и буквами, но потом бы определили, что это все же два коллектива. И тот, и другой крутился на русском радио, а иногда, как в данном случае, дуэтное творчество. Песня, конечно, называется «Я буду». Ну, а следующий трек под названием «Чика». Вне всяких сомнений, от Артура Пирожкова. И сегодня вообще день Артура Пирожкова. Не знаю, почему не пятница? Мне кажется, этот день подошел бы гораздо круче, но уж определили четверг, 27 августа. Так вот, пожалуйста, получайте. С утра до вечера слушаем любимые песни и эксклюзивные комментарии от самого артиста. Нужно немножко подождать, и начнет комментировать. А вечером Артур Пирожков станет главным гостем в шоу «Вечер на русском». Начало шоу 18:00. Также сегодня артист появится на русском радио в столе заказов, а может быть и отдельным образом, но совершенно точно стол заказов будет фигурировать. Тот самый, который прошел на прошлой неделе, где слушатель выиграл эксклюзивную личную встречу непосредственно с Артуром Пирожковым. В общем, не пропустите. Артист отличный, веселье без него не веселье. Ну, русское радио, я бы тут поспорил, безусловно, но мне кажется, что с вкраплениями Артура все становится и впрямь значительно веселее.
1: Русское радио.

0: радио. Все будет хорошо. Реклама на русском.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Самое сомнительное удовольствие – это получать удовольствие от сомнений. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Вот, только не нужно злопыхать. Для этого у вас есть я, Дмитрий Лебедев. И мне кажется, что глядя на Ани Лорак, последнее, что приходит в голову, то, что она одинокая. И тем не менее, песня именно так и называется. «Одинокая». Абсолютно новый трек. Поэтому, как всегда, просьба любить и жаловать. И вообще, хотелось бы отметить, что если все-таки мужчинка завелся в течение песни, вроде как про него, имелось место быть мнением самой Ани. Хочется сказать, что наверняка это его трясло, когда он смотрел на Ани Лорак, особенно когда она была на «Золотом граммофоне», и платье ее состояло из цветов или бабочек, и того, и другого. Ну, в общем, шикарно смотрелось. Видите, сколько времени прошло, до сих пор вспоминаю. Не трясет, конечно, даже не потрясывает, но я и не герой этой песни. Что касательно следующей, ну, у нас группа «Блестящие» и «За четыре моря». Там уже парень оторвался и прошелся непосредственно по дамским извилинкам, навешав туда, не знаю, каких-то атрибутов из того, что называется одним емким словом «паста». Хотя это предпочитают вешать на уши, но тут же как получится.
1: На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: на русском.
1: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Arctic Asti. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
0: Русское радио.

0: Ну да, ну да. Но учитывая популярность этого трека, в свое время легкими похлопаниями ресниц можно было докатиться и до торнадо. Ну, слава богу, обошлось. И без каких-либо еще катаклизмов. Но песня до сих пор на слуху. И это, кстати, один из самых популярных треков группы «Братьев Гримм». Наряду с песней «Кустурица», конечно же. Если ресницы — это вещь встроенная, а уж короткие они или длинные, это уже дело десятое. А вот «Кустурица» по тем временам был самым популярный режиссер. И, наверное, руководствуясь его киношедеврами, хотелось бы сказать по поводу следующего трека «Цыганочка с выходом». «Жасмин» на русском радио и «Ты мой рай». Но мне почему-то ассоциативно напоминает все же какие-то яркие платья и танцы наподобие. Просто танцы, я бы даже сказал, слегка латиноамериканские, от Андрея Губина тоже очень скоро. На «Малиновой луне» от группы «Моя Мишель» и Джонни появится с треком «Реки вели». И я, Дмитрий Лебедев, как и обещал, до 7 утра между песнями появляюсь и буду появляться. С удовольствием поддерживаю вас во время рабочего процесса, во время непосредственно подъема. Скоро это случится и в Москве. Ну а вам просто желаю добрейшего ночерка, вы только-только в него вступили. Надеюсь, не сразу дрыхнуть.
1: На русском радио.

0: Не перестаю восхищаться Юлианой Карауловой. Я каждый раз, когда слышу этот трек, где она так нежно, но яростно и интенсивно подает свой посыл, что я даже до сих пор затрудняюсь сказать, чего в нем больше: непосредственной группы поддержки или аутотренинга. И то, и другое, кстати, имеет место быть. И в жизни, разумеется, очень крепко помогает. И быть, и жить, само собой, разумеется. И вообще, сегодня пятница, уже можно на легком расслабоне строить планы на поствыходной день. Ну или чем-то таким не очень напряжным заниматься. Это я к чему клоню? К тому, что четверг, он, конечно, поплоше пятницы будет, но, с другой стороны, очень крепко отличается от первых трех дней недели, где, кажется, первые два на смарку, третий для разгона, а вот четверг уже хорош сам по себе. Что касательно нашего дальнейшего, то здесь у нас вкрапление, наверное, все-таки из прошлого, настоящего и, разумеется, задел на будущее. «Однажды ты» от Славы. Сергей Лазарев появится с треком «Компасы», а также «Синица» от Валерии, «Филатов и Кэрос» в компании с диджеем Грувом. И «Света» — еще не забытая песня. И, на мой взгляд, не стоит этого делать. У нее пару-тройку треков были просто суперхитами. И «Не говори», он, в принципе, к ним тоже относился. 4:25 на наших русскородийных. Доброе утро нам и вам, раненького такого. Не уверен, что вы еще поднимаетесь, хотя, с другой стороны, если ручки уже тянутся к холодильнику, значит, вы уже вполне себе бодренький. Вам желаю добрейшего дня, вам, конечно же, уже доброго вечера, ну а вам утро доброго, но такого прям крепкого.
1: На русском радио.

0: Русское радио представляет обновленный сайт Русского радио. Русрадио.ру. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт Русского радио. Русрадио.ру. Все будет интерактивно хорошо. Реклама на русском.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Друзья хотели подарить мне на день рождения зажим для денег. Зажим для денег у меня уже есть. Это жена. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: факт заключается в том, что Ирина Дубцова, она всегда в тренде. Все, что было модно в тусовках, отражается в ее песнях. В данном случае, как вы понимаете, категория не «А вы не читали?» Нет. Это категория «А вы не смотрели?» Конечно, смотрели. 50 оттенков серого. Я-то нет, а вот у Ирины Дубцовой прям прослушивается. Не те оттенки, как мне кажется. Время уже и фильмы этого прошло. И мне кажется, цветовая гамма сильно изменилась. По-моему, Фаина Раневская это говорила, что оптимизм – это недостаток информации. Собственно говоря, исходя из этой темы, лучше, конечно, 50 оттенков розового. Это соответствует линзам очков, через которые счастливые люди смотрят на этот мир. Но я, в принципе, за, хотя я понимаю, что это немножко утопично. 4.46 на наших русскородийных, дальше небо, тут уже все оттенки голубого. Если это происходит где-нибудь не в Москве, а в Москве, опять возвращаемся к этому же фильму. 50 оттенков серого. Солнышко. Скоро как Снегурочку будем вызывать. Хоровым чем-нибудь. Может быть, пением. Мы же русское радио все-таки. У нас все музыкально. Или просто хором. Почему нет? Иванушки Интернешнл. Елка. Стас Пьеха. Вот что нас ожидает до окончания этого часа. Как всегда, все самое любимое. И все исключительно вам. Любимым.
1: На русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии Л номер ТУ-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: трех прослушал я весь озвученный список от группы «Корни». Что им нужно сделать, чему научиться и только потом уже любить. И мне это, конечно же, напомнило старый анекдот, когда у вас уже есть и время, и деньги, и мудрость, и в принципе любить готовы, а вам уже 80. 5.06 на наших русскородийных. Всем, конечно же, шлю большущий привет. Не знаю, сколько там в летах получается отечественному кинематографу, но сегодня день российского кино, поэтому мои поздравления всем причастным. И те, кто слышит меня в данный момент, и тем, кому обязательно передадут. Ну а как же? 5.06 на наших, на ваших больше, на ваших меньше. В принципе, неважно, сколько именно времени в вашем городе-герое вещания русского радио. Самое главное, чтобы проводили вы его либо же с пользой для дела, либо же для организма в удовольствие. И то, и другое приемлемо. И да, готовим себя постепенно к пятнице. Все-таки четверг, отличная генеральная репетиция перед самым разухабистым днем. Конечно же, нам желаю совсем раннего утра, вам уже не такого раннего, но не менее доброго, добрейшего дня вам и, конечно, доброго затейливого вечерка конкретно вам. Все у нас будет хорошо, и разочек, и два, и даже тысячу. Алиса Морозова прямо сейчас на волне, дальше лицей, а Настя Зимбела и Наташа Подольская.
1: На русском радио.

0: Ну уж не знаю, кто это мы, я лично не печалюсь. Даже если без любви дарить цветы, ничего плохого в этом не усматриваю. Мне кажется, для этого достаточно отличного настроения внутри тебя, дарящего. Ну и, конечно же, предрасположенность к спонтанным покупкам. И все. Хмали и Наваи только что на волне Русского радио. А если это любовь? Ну, конечно, любовь. Ну, если не любовь, то, по крайней мере, ее составляющие. Нежность. От Максима прямо сейчас на Русском радио. Дальше Денис Клявер и их фантазии на тему необыкновенная. Гудбай, любовь от Юлии Савичевой. И что-то еще ведь из любимого на русском. Ну, конечно, группа «Руки вверх». Куда ж без нее? Это практически корифеи. Музыки танцевальные, но у них случаются медляки и тоже застревают в памяти намертво. «Я не отдам тебя никому» будет называться песня. Доброе утро всем, доброго дня вам, вам, конечно, доброго вечера. Все будет хорошо и где-то примерно на уровне подъема, и, разумеется, в рабочий период, а уж после, ну, чего там говорить. Не работать уже красота, а если вдруг еще и отдыхать с фантазией, то это просто здорово. Всем-всем-всем желаю отличного дня, и да, зовут Дмитрий Лебедев, я до 7 утра в вашей компании, между песнями.
1: На русском радио.

0: самом себе не отказывай. Ныряй в нежность. Русское радио. Лето.
1: Необыкновенное. Я закрываю.

Каждую пятницу за час до полуночи. Русский старт с Максимом Приваловым. Музыка будущего. То, что будет популярно завтра. Самое горячее, свежее и модерновое. Треки маститых артистов и новичков. Завтра в 23:00 слушайте «Русский старт» на русском. Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за три пиццы 25 сантиметров. Вкус пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на dodopizza.ru и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
5: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Жена, сын, теща уехали на море. Я остался дома один. И как вы думаете, кто лучше отдохнул? А? Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

0: Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Ну, это как раз история о том, когда два человека сильно любят друг друга, и, в общем, весь мир на этом и заканчивается. Больше никого и не нужно. А бывают непосредственно другие отношения, когда с мужичком, как с писаной торбой, явно встроены ревность в повседневные отношения, и когда это происходит где-нибудь в пределах рабочего коллектива, все с недоумением смотрят на это сокровище и улавливают, разумеется, какие-то отголоски вайба неуловимого Джо, который, как известно, неуловим именно потому, что никому не нужен. Давайте уже завязывайте с этим, я не знаю. Не надо ни ссориться, ни ревновать. Нужно быть, конечно же, счастливыми и влюбленными. И этого вполне достаточно. Насчет влюбленных мы еще послушаем что-нибудь, а насчет счастливых вот прямо сейчас от Артика и Асти. Дмитрий Колдун потом продолжит с музыкой моей, но это опять же разминочка перед тем, как нам углубиться в чье-то большое светлое чувство. Я по-прежнему всем, конечно, желаю отличного четверга. За окном уже светло, поэтому и Москву, и Московскую область также поздравляю с наступлением утра четверга. Вы уже давно работаете, надеюсь, не впахиваете. Давайте уже полсилы, завтра пятница. Пусть у вас все будет хорошо. Вам добрейшего дня и приятного аппетита. Обеденный перерыв все-таки, а вам уже доброго вечера. Все у нас будет хорошо.
2: На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Ну, как мне кажется, чудо понятие круглосуточное и, разумеется, постоянно повторяющееся в течение года, а не какое-нибудь там ежегодное, просто по весне и все. Там гормон играет, понятное дело, но я вижу в этом элемент какой-то хитрости. Есть в этом маленькая нечестность. Это как, знаете, в известных мессенджерах, где вам день рождения представляют практически перед глазами все написано, вместо того, чтобы просто помнить, держать сердечки. Вот, мне кажется, что влюбляться можно когда угодно и где угодно. А там уж в припрыжку, либо же под прыжку, как хотите, до облаков или просто по плоскости. Все зависит от того, как нравится вам в пределах большого и светлого чувства. Каждый влюбляется по-своему, и каждый счастлив по-своему же. «Сливки» открыли свежий музыкальный час на русском радио. «Выше облаков» называлась песня. Дальше все в огонь. Казалось бы, ничего не получилось, но нет, там тоже про любовь. Тоже все, но очень и очень сказочное. Я бы даже сказал, русское народное отчасти. Хотя коллектив называется «Хай-фай», мягко говоря, не на нашей почве название возникло. «Мари Краймбрери», «Иначе все это зря», «Дамбалам» появится с песней «Люби» и многое-многое другое, разумеется, любимое на русском радио. Доброе утро, доброго дня и доброго вечера вам, Дмитрий Лебедев. Я в вашей компании с удовольствием.
1: На русском радио.

0: перешутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
1: Что слушает страна?
4: Милая, милая, а сердце битое стекло. Снова полюбила, снова не повезло.
1: Русское радио.
5: Русское радио. Держи, держи руку мою, держи. Что хочешь, скажи, получишь, держи.
1: Только любимая.
6: Что прошло, летом твой, это и прошлое, все равно. Я запомню лишь хорошее.
1: Только лучшее.
7: Сейчас веселый свеж, мрачный вид, как
1: слушайте лучшее, любимая.

0: без тебя.
1: А я вот без себя могу и очень даже обхожусь. Мне даже порой кажется, что во сне я от себя откровенно отдыхаю. Ну, когда снится всякая ерунда и ни единой мысли, напрягающие голову. Просыпаешься и думаешь, вот ведь приснится же, действительно же ерунда. И потом думаешь, вот бы еще раз, а? 6:30 на наших русскородийных. Отдыхайте почаще, высыпайтесь, разумеется. Можно даже под музыку русского радио, если в тихом режиме. Ну, а просыпаясь, разумеется, под нас работать и жить гораздо круче. Как всегда, мы отличный саундтрек в вашей жизни. И сами удовольствие получаем и делимся. Мне кажется, мы отличная затея. Если вы уже подключены к нам, вы наверняка в курсе, что сегодня день Артура Пирожкова. Неоднократно сегодня услышите песни с его участием. И уж, конечно же, принесет какие-нибудь новиночки. Но чуть позже поподробнее об этом. А пока он нашим совсем уже ближайшим. Я поднимаю руки от Григория Лепса. Марфа появится. Все еще летний вайб. Забери меня. «Между мной и тобой» — это уж скорее осенняя песня, но уж как получилось. Также мод, Валерия и что-нибудь еще из любимого на русском. Всем категорический привет, доброе утро нам и вам, вам доброго дня, а вам уже доброго вечера. У нас все будет хорошо.
2: На русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12 плюс 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Включил функцию автопарковка. Машина три раза объехала двор и, не найдя места, испуганно вернула мне руль. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

на тройной W. Мы по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Приятная музычка, но мне кажется, без вокала не обойдется. Мы, конечно, с Тимуром не караоке, я вообще не лишаюсь. Тимур, кстати, привет.
1: Не, ну можно всегда рэпом.
0: А чего у тебя так тихо-то все, я не пойму.
1: Не понимаю, почему ты
0: мне так тихо сделал. А вот так громче?
2: А вот так вот громче. Посмотри, я здесь, слышно меня?
0: Да, слышно, ты даже в два микрофона говоришь. Я бы тебя даже подснял, потом рилсом куда-нибудь на YouTube.
2: Ну, можно простить, 6:47 в Москве, раннее утро, с кем не бывает.
0: Не знаю, я в это время еще не просыпаюсь. Может быть, со мной бывает, может нет, во сне себя не контролируешь.
2: Давай, я пожелаю тебе хорошего дня. Планируешь отсыпаться?
0: Вероятнее всего, да. До конца недели я бы не смог. А вот последующие две ночи наверняка появлюсь еще на волне русского радио. Тимур Бодров, ему слово в течение ближайших 5 часов, если ничего не путаю.
2: Все так.
0: Пока.
3: На русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 13 градусов, вечером плюс 11, ночью до плюс 6. Ветер северный до 4 метров в секунду.
2: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В этом году отремонтируем ванну, а в следующем кухню. Все сразу, нам не по карману.
5: Покупайте материалы в оплайне. С оплайном. Ремонт по карману.
6: Аплайн. Вологда, Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Конева, 36.
7: В новую квартиру столько товаров для дома нужно покупать.
8: А все сразу мне и не по карману.
9: Покупайте в Аплайне. С Аплайном товары для дома по карману.
10: Аплайн. Вологда, Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Конева, 36.
11: Внимание! Покупай заранее. Только сейчас в профильцентре. Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от профильцентра. Подробности по телефону 54 54 54.
12: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Сегодня узнал, что 5 минут смеха над начальником заменяют премию.
2: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство опубликовало постановление о мерах поддержки продавцов, пострадавших после атак беспилотников на склады маркетплейсов. РБК пишет, что предприниматели, которые были зарегистрированы в нынешнем году, могут претендовать на налоговую отсрочку вне зависимости от суммы ущерба. Для остальных действуют условия свыше 5% ущерба. Отсрочка коснется в том числе внутреннего НДС и налога на прибыль. Маркетплейсы составят списки, направят налоговую службу и социальный фонд. Почти треть поддержанных автомобилей в России продаются измененным пробегом. Кроме этого, как пишет газета «Известия» со ссылкой на дилеров, столько же продавцов скрывают настоящую историю машины. Например, не говорят о том, что автомобиль попадал в ДТП или имеет какие-либо технические проблемы. Ежегодный ущерб покупателей от таких махинаций превышает 630 миллиардов рублей. Поэтому участники рынка предложили внедрить систему цифровой истории каждого транспортного средства. С сентября вступят в силу новые правила для проведения МРТ. Согласно приказу Минздрава, в частных клиниках можно будет записаться на магнитно-резонансное исследование без направления врача. Наличие показаний и противопоказаний будет оценивать рентгенолог непосредственно перед процедурой. Причем протокол исследования оформят в единственном экземпляре, данные внесут в медкарту пациента. Определились все участники Лиги чемпионов по итогам квалификации. В основном этапе выступят 36 клубов, из них 29 вышли напрямую через национальные турниры. Жеребьевка состоится сегодня в Монако. Общий этап стартует 8 сентября. По стоимости составов самыми дорогими клубами оказались ПСЖ, Реал и Арсенал по 1,5 миллиарда евро. О развитии событий в следующих выпусках далее в эфире Тимур Бодров.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
0: Летнее утро с Тимуром Бодровым.
3: Ну вот, друзья, четверг, а четверг, как известно, это почти пятница, а 27 августа сегодняшнее почти финал лета. Но, не будем скисать, мы ж не сметана. Проведем этот день так, будто осень к нам не стучится, а впереди еще 3 месяца каникул. Короче, кофе в чашке, громкость на максимум и полный вперед. Это Русское радио, всем доброе утро.

0: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
1: Качественные, конечно.
2: Надежные, чтобы потом не было проблем.
3: Долговечные, проверенные временем.
0: Именно такими являются материалы Болос. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болос обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болос.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
0: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
8: ОАО «РЖД» предлагает в продаже на торгах комплекс объектов свободного назначения с земельным участком 15 соток, расположенным на реке Вологда по адресу город Вологда, Советский проспект, дом 39. Справки по телефону в Вологде. 79-35-20. Код города 81-72.
9: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
10: Женщины не молчат. Они просто перестают говорить вслух.
11: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82.

0: Кстати, у меня есть предложение к Татьяне Куртуковой после хита «Алешенька» выпустить полноценный концептуальный альбом с песнями также и про других парней. Ну, Сереженьку, Ванечку, Илюшеньку, короче, в каждой песне новое имя. И я даже придумал название для пластинки. «Родные имена». Как вам? «Родные имена». Может быть, там будет песня и про меня, Тимурушку.
1: «Летнее утро» с Тимуром Бодровым.

0: Русское радио представляет обновленный сайт Русского радио. Русрадио.ру. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт Русского радио. Русрадио.ру. Все будет интерактивно хорошо. Реклама на русском.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Камера, мотор, начали!
3: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
7: Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
14: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
15: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
16: Фух. Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
17: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
18: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
19: И пусть, куда бы нас ни посылали, везде нам будет хорошо. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 4.

0: Она перетанцует
1: меня. Артур Пирожков на Русском радио. И после песни этой не могу не обратиться. Дамы, девушки, девчонки, держитесь сегодня крепче. На Русском радио нынче день главного мачо страны. Да, Артура Пирожкова. Весь день мы будем слушать его жаркие хиты. Узнаем из первых уст подробности о создании этих треков. А самое главное, в 8 вечера по Москве этот харизматичный вихрь ворвется в наш эфир. Артур придет в шоу «Вечер на русском». Так что не пропустите этот праздник юмора и танцев.
2: Летнее утро с Тимуром Бодровым.

0: друзья, сегодня...
1: Летнее утро с Тимуром Бодровым.
0: Так, что я говорю? Сегодня 27 августа, да, четверг, и сегодня профессиональный праздник у всех, кто создает кино. Ну и, конечно, наш с вами праздник, потому что мы, как-никак, преданные зрители, любители кино. День российского кино сегодня отмечается. В каком-то смысле, я думаю, что мы в этом празднике не только зрители, но и актеры, потому что жизнь — это тоже кино, и каждый из нас играет главную роль. Интересно, кстати, в каком жанре вы задействованы? Комедия, мелодрама? Вот. Не хотелось бы, чтобы фильм ужасов. Или все-таки, как у нас на русском радио, романтический мюзикл, да?

что слушает страна. Русское радио.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Гипермаркет.

0: Кертис, Офис Мак.
1: Офис Мак, город Воронеж, ОГРН 109-366-805-3005.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь Ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Джак Т-9, пикап номер один, полный привод, два варианта подвески, бензин или дизель, АКПП, от 3 619 000 рублей. Джак Т-9.
6: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
7: Милый, собираем чемоданы.
8: Мы же только разобрали.
7: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
9: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
10: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
11: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
12: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
13: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
14: Диван – это не мебель. Это жизненная позиция. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
15: Я теперь твое воспоминание.

0: песня на русском.
1: Это Юлиана Караулова, и вы слушаете мою новую песню «Самолеты» на русском.
0: Русское радио.

0: новинка, легкий танцевальный трек от Юлианы Карауловой «Самолеты». По-моему, песни идеально подходят для приключений, поездок на машине, вечеринок. И да, вдруг вы собираетесь в эти выходные устроить проводы лета? Лично я так и сделаю. И есть у меня, кстати, идея. Всем гостям, наверное, раздам маркеры и листы бумаги, чтобы каждый написал потом на самолетике свое пожелание на осень. Пусть оно сбудется, и пусть все, да, будет хорошо.
1: Летнее утро с Тимуром Бодровым.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 13 градусов, вечером плюс 11, ночью до плюс 6. Ветер северный до 4 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: В новую квартиру столько товаров для дома нужно покупать.
4: Все сразу мне и не по карману.
5: Покупайте в Аплайне. С Аплайном товары для дома по карману.
6: Аплайн. Вологда, Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Коньва, 36.
7: В этом году поставлю стены, а крышу сделаю в следующем. Все сразу мне не по карману.
8: Покупай материалы в Аплайне. С Аплайном. Строительство по карману.
9: Аплайн. Вологда, Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Конева 36.
10: Профнастил С21, С8, МП20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль центр.
11: Время обновлений. Прощаемся с летом и встречаем осенний сезон с выгодой. Только с 28 по 30 августа скидка в интернет-магазине стройландия.ру 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
12: Где взять комплект ТО для китайского авто? В Спортавто, конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов Спортавто. Телефон 537-237.
13: IT-школа «Кодология». Век новых технологий, твой ребенок должен получить цифровое образование высокого качества. Школа программирования и математики «Кодология». Открыт набор в классы на Ленина 11 и Ленинградской 150А. Наш телефон 704-323. Наш сайт «Кодология-35». Для детей от 6 до 16 лет.
14: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
15: Серость и обычность не для современных школьников. В магазине подростковой одежды «Дэвил» школьные коллекции. Твой неповторимый стиль для учебы здесь. Забегай, школьная и спортформа, рубашки, обувь, рюкзаки. «Дэвил» ярко, «Дэвил» дерзко. Отдел подростковой одежды «Дэвил». Торговый центр «Кита», 3 этаж, и торговый центр «Каскад», 2 этаж.
16: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. Династия. Комсомольская 9 и Фрезеновская 10.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Нашел свое место в жизни. Но оно, как назло, занято.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72

0: небе до утра. Такие девушки, как звезды, такие звезды, звезды, звезды, как она.
1: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Минпромторг предложил применять национальный режим в услугах для госзаказа. Согласно инициативе, подрядчики не смогут использовать импортное оборудование при проведении работ по заказу госучреждений или госкомпаний. Сейчас такое правило действует в государственных закупках. Преимущество отдается продукции из России или Евразийского экономического союза. Газета «Коммерсант» пишет, что свою идею Минпромторг обсуждает с Минфином и Минэкономразвития. Федеральную антимонопольную службу попросили проверить тарифы мобильных операторов в международном роуминге. Как пишет газета «Известия», обращение направила Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров. В письме говорится, что операторы предлагают купить безлимитный интернет на время пребывания в другой стране, но по факту действие тарифа ограничено. После использования определенного объема данных скорость интернета снижается до минимальной. Чтобы ее вернуть, надо доплатить. В Москве дистанционное электронное голосование протестируют на вопросе о возвращении памятника Пушкину на Тверском бульваре. Проголосовать можно будет завтра, онлайн или очно, на избирательных участках в разных районах. Инициатором такого вопроса стал председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков. Изначально монумент был установлен на Тверском бульваре лицом к Страстному монастырю, примерно в 100 метрах от места нынешнего расположения памятника. Лето в Москве завершится комфортной погодой. Столичное метеобюро сообщили РИА Новости, что завтра и в выходные будет не выше 20 градусов, по ночам около 12. Но в понедельник, 31 августа, столбики термометров в дневные часы поднимутся до плюс 22, дождей не будет. Первую неделю сентября температура воздуха ожидается до 25 градусов. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.

0: очень важно и правильно, что ветер таким меняет направление, потому что если бы ветер, погода, жизнь не менялись, то... Представьте, мы бы всю жизнь ходили в одних шортах и шлепках. А смена курса – это прекрасный повод спрятать летний сарафан, достать тот самый уютный свитер и, конечно же, переключить трек. Моя Мишель, спасибо. Далее на русском радио группа «Градусы».
1: Летнее утро с Тимуром Бодровым.

0: В этом году отремонтирую ванну, а в следующем кухню. Все сразу нам не по карману.
1: Покупайте материалы в Аплайне. С Аплайном ремонт по карману.
2: Аплайн. Вологда, Чернышевского 147А, Пашихонское шоссе 18, Конева 36.
0: В этом году поставлю стены, а крышу сделаю в следующем. Все сразу мне не по карману.
1: Покупай материалы в Аплайне. С Аплайном строительство по карману.
2: Аплайн. Вологда, Чернышевского 147А, Пашихонское шоссе 18, Конева 36.
3: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Superflex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
4: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54, 54, 54.
5: Ура! 1 сентября! Наконец-то в школу иду я! И меня поздравит вся моя семья! В парке развлечений Джуманджия!
6: Семейный парк развлечений Джуманджия поздравляет с Днем Знаний! Желаем отличных отметок и талантливого проявления себя! Джуманджия – единый билет, море развлечений на весь день! ТРЦ Рио, Вологда! 0+.
7: Алиса, хочу быть компьютерным гением, как мой брат Сашка!
8: Скажу по секрету. Твой брат учился в компьютерной школе «Энергетик». Начал он с курса IT-старт, а теперь сам программирует.
7: Правда?
8: Да. Запоминай секретные цифры для мамы. 547-043. 547-043.
7: Ура! Мама, иди сюда! Я знаю секретный номер компьютерных гениев.
9: Хотите, чтобы ваш ребенок создавал мультики, а не только смотрел их? Компьютерная школа «Энергетик». IT-старт в будущее. Самера 1 и Ленинградская 71.
10: Пицца-фабрика ищет автокурьеров. Выплаты каждую неделю, дневные и вечерние смены, вознаграждение по программе «Приведи друга». Подойдет для совмещения с учебой или подработки. Работа, на которую хочется приходить. Скорее звони. 8-921-530-63-44. Уйма, 160-18, Вологодская область, Куракула, Пашихонское шоссе, здание 10, помещение 12, Кобрин, 124-353, 0116.
11: ОАО «РЖД» предлагает в продаже на торгах комплекс объектов свободного назначения с земельным участком 15 соток, расположенным на реке Вологда по адресу город Вологда, Советский проспект, дом 39. Справки по телефону в Вологде 79-35-20. Код города 81-72.
12: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
13: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82. Что слушает страна?

любимое. Слушайте «Лучшее. Любимое» на «Рубе».

0: На русском радио Тимур Бодров.
1: Так вот, если твои шутки разлетаются на цитаты среди друзей, пора выходить на многомиллионную аудиторию. Дело в том, что на русском радио проект «Антоновка по-русски. Не кислые шутки». Значит, план такой. Переходишь на сайт rusradio.ru, делишься своим фирменным юмором и ждешь подведения итогов. Самый убойный креатив прозвучит в эфире из уст Антона Юрьева. Но это еще не все. Победители получат уникальный подарок – эксклюзивную футболку, на которой будет напечатана именно ваша авторская шутка. Короче, будь на стиле, шути не кисло вместе с нами и да, rusradio.ru.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
3: «Пятерочка» доставляет.
4: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
7: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Да что?
11: Что? Перевозки – это задача со звездочкой.
12: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
13: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
12: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
14: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
15: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
16: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколение. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
17: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Любишь кататься? Люби и катайся. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

пришло, сколько времени прошло. Ты не едешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь?

0: Анна Семенович о своем уникальном умении. Да, она может зажечь солнце и луну. Ну и в этой связи хотелось бы к ней обратиться, даже попросить. Дорогая Анечка, не могла бы ты направить всю эту мощную свою суперспособность на наши последние летние деньки? Ну или хотя бы наколдовать 100% жару на ближайшие выходные, а? Можно? Так вот, чтобы с чистой совестью мы успели догулять, дозагорать и успеть все, что упустили за прошедшие 3 месяца. А мы за это обещаем громче всех подпевать твоим хитам на русском радио. Аня, ну, пожалуйста, можно?
1: Летнее утро с Тимуром Бодровым.

0: По-моему, абсолютный шедевр, одна из самых красивых песен за всю историю нашей поп-музыки. Пользуясь случаем, хочу передать привет и миллион аплодисментов автору трека, создателю группы Hi-Fi Павлу Беседину. Павел Есенин. О чем он думает с утра пораньше? Так вот, Павел Есенин, спасибо вам за хит невероятный, за который... бесконечно можно слушать. Он греет душу и дарит веру в то, что заветное желание обязательно исполнится. «Седьмой лепесток» только что на Русском радио.
1: Летнее утро с Тимуром Бодровым.

0: Реклама на русском.
1: А в Ленте итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах Лента и ОК и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на FlowWow разделе для жизни с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
4: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. FlowWow. Услуги от ООО FlowWow. Москва. ОГРН 120-770-026-31-98. 13+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же авто и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты.
7: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
8: Камера, мотор, начали!
9: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты? 0+.
10: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
11: Мир. Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
13: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44. Госэкспорт.
14: С вами Ольга Бузова. И я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
15: Гипермаркет Офис Макс.
16: Звонок для учителя.
17: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
15: Экономьте с Офис Мак.
12: О, Офис Мак АТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
18: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
19: Жена меня все время ругает, что дома сидим. Давай сходим куда-нибудь. Ну вот зачем? Потом все равно идти обратно. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Олег Баев, Соколовский, группа Бис на русском радио. Но я готов спорить с этими парнями. Я убежден, что иногда важно и нужно как следует выплакаться. Да, пусть Таня, Лена, Маша выплачет обиды, несбывшиеся ожидания, неудачные финалы, чтобы потом с чистой совестью, легким сердцем и абсолютно пустой головой начать новый яркий этап своей жизни. Ну, правда, главное в этом деле вовремя остановиться, утереть слезы, улыбнуться, понять, что впереди ждет только самое лучшее.
1: Летнее утро с Тимуром Бодровым.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 13 градусов, вечером плюс 11, ночью до плюс 6. Ветер северный до 4 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: В этом году отремонтируем ванну, а в следующем кухню. Все сразу, нам не по карману.
4: Покупайте материалы в Аплайне. С Аплайном. Ремонт по карману.
5: Аплайн. Вологда, Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Конева, 36.
6: В новую квартиру столько товаров для дома нужно покупать. Все сразу, мне и не по карману.
7: Покупайте в Аплайне. С Аплайном товары для дома по карману.
8: Аплайн. Вологда, Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18. Конева, 36.
9: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54 54 54.
10: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма. В медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: IT-школа «Кодология». Век новых технологий, твой ребенок должен получить цифровое образование высокого качества. Школа программирования и математики «Кодология». Открыт набор в классы на Ленина 11 и Ленинградской 150А. Наш телефон 704-323. Наш сайт «Кодология-35». Для детей от 6 до 16 лет.
13: Огромный выбор станков в магазине «Бобер». Для любых задач, от небольших работ до масштабного производства. Доступные цены, проверенные бренды. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
14: ФОК «Айсберг» в поселке Кувшиново ведет набор детей и взрослых. Обучение плаванию, акваэробика, ОФП и занятия в тренажерном зале. Телефон 70-49-22.
15: Сходил к зубному. Побелили, отшлифовали, отполировали. Теперь мне жалко этими зубами есть.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70-72-82. Русское радио. Что слушает страна?

0: чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство сегодня рассмотрит исполнение бюджета за первую половину года. В федеральном казначействе говорят, что исполнение бюджета достигает почти 55%. По мнению ведомства, принимаемые меры дают свой результат и эффект. Счетная палата подтвердила достоверность бухгалтерского баланса. С начала года дефицит бюджета превысил 6 триллионов рублей. В Минфине такую ситуацию объясняют опережающим финансированием расходов. Свыше миллиона педагогов выйдут на работу в новом учебном году. Минпросвещение заявили, что сократилась доля открытых вакансий на должность учитель. По данным Роструда, показатель снизился в полтора раза до примерно 1%. В правительстве сообщили, что в целом система образования готова к началу занятий. Оставшиеся вопросы регионы должны решить до 1 сентября. Строительство частных домов в России за год подорожало на 7%. В среднем это стоит 14 миллионов рублей. Прибавили в цене и земельные участки. Газета «Коммерсант» пишет, что среди причин – отложенный спрос в условиях постепенного снижения ключевой ставки. Еще увеличился объем выдачи сельской ипотеки. Заметнее всего в августе загородное жилье подорожало в Вологодской и Пензенской областях, а также в Кабардино-Балкарии примерно на четверть. Социологи составили рейтинг фильмов с самыми запоминающимися сценами у россиян. По данным ЦИОМа, лидером оказалась картина Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Далее в этом рейтинге следуют «Брат», «Брат 2», «Ворошиловский стрелок», «Любовь и голуби». Оказалось, что 85% опрошенных смогли назвать конкретные яркие сцены из фильмов советского периода. Причем среди молодежи таких 68%. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире Тимур Бодров.
0: Летнее утро с Тимуром Бодровым.
2: Так, друзья, смотрю на прогноз погоды и радуюсь. Солнечная, сухая погода в столице ожидается на выходных. По-моему, это такой прощальный подарок от уходящего лета. Лето, август как бы намекают. Ну, ладно, друзья, вот вам финальный бонус. Проведите выходные красиво. Ну и я, пользуясь случаем, желаю, чтобы во всех остальных городах нашей огромной страны Небесная канцелярия включила такой же режим тепла и солнца. Ну а если у вас случится дождик, не расстраивайтесь, слушайте русское радио и зажигайте свое внутреннее солнце.

0: Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
1: Качественные, конечно.
2: Надежные, чтобы потом не было проблем.
3: Долговечные, проверенные временем.
0: Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
4: Ремонт и обслуживание китайских авто 503773. Если сервис, то S-сервис.
5: Серость и обычность не для современных школьников. В магазине подростковой одежды Дейл школьные коллекции. Твой неповторимый стиль для учебы здесь. Забегай, школьная и спортформа, рубашки, обувь, рюкзаки. Дейл ярко, Дейл дерзко. Отдел подростковой одежды Дейл. Торговый центр Кита, 3 этаж, и торговый центр Каскад, 2 этаж.
6: ФОК «Айсберг» в поселке Кувшиново ведет набор детей и взрослых. Обучение плаванию, акваэробика, ОФП и занятия в тренажерном зале. Телефон 70-49-22.
7: ОАО «РЖД» предлагает в продаже на торгах комплекс объектов свободного назначения с земельным участком 15 соток, расположенным на реке Вологда по адресу город Вологда, Советский проспект, дом 39. Справки по телефону в Вологде 79-35-20. Код города 81-72.
8: Я выспался. Теперь я точно не опасен для общества.
9: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82. Русское радио. Радио. Большое.

веки я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви.

0: Такие вот откровения. Я тебе эту жизнь отдам. Ну, я думаю, что Филиппу Бедросовичу стоит оставить крайности. Жизнь все-таки нужна ему самому. Ну и вообще, без короля эстрады российский шоу-бизнес мгновенно потускнеет. Да и мировые модные дома обанкротятся без его легендарного шопинга. Но если Филипп Киркоров все-таки настроен на щедрые жесты, предлагаю ему отдать любимым слушателям, поклонникам, поклонницам запасы страз и пайеток. Я уверен, их блеском можно будет осветить все темные улицы страны в предстоящий осенний сезон.
1: Летнее утро с Тимуром Бодровым.

0: Реклама на русском.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Камера, мотор, начали!
3: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на kinopark.moskino.ru.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Получилось. Вы вылечили рак?
3: ОГКО представляет.
4: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
5: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
6: Это открытие изменит все.
3: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОГКО. 18+.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Милый, собираем чемоданы.
9: Мы же только разобрали.
8: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
10: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
11: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
12: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
13: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
15: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
16: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер К40, флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
17: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
18: Видел ли я когда-нибудь детектор лжи? Я не просто видел. Я на нем женат. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворить.
1: Самый роскошный август. Хорошо будет. Русское радио.

0: том состоянии, когда мир твой крутится вокруг того самого человека. И это здорово, здорово. Я искренне рад за всех, у кого сейчас бабочки в животе, полная гармония в личной жизни. Но давайте честно, далеко не все наши слушатели, слушательницы со второй половинкой, и это абсолютно не повод грустить. Да, в некоторых случаях отсутствие онага — это не пустота, это шикарное время тотальной свободы. И я все равно уверен, что лучшие свидания еще впереди. А пока помните, вы прекрасны, самодостаточны, удивительны сами по себе. Ну а вместе мы наслаждаемся каждым музыкальным мгновением на русском радио.
1: Летнее утро с Тимуром Бодровым.

0: Раннее утро с Тимуром Бодровым.
1: Да, про лучший день мы пили только что, а он лучший день уже с нами. Да, четверг называется. Как по мне, четверг – это скрытый чемпион во всей семидневке. Прежде всего потому, что это ожидание праздника. Праздника, чуда, счастья. Ну, выходных в нашем случае. Да, ожидание счастья – это уже счастье. И вообще, предвкушение безупречно. Мы в этом моменте в состоянии приятного полета, когда вот-вот все случится. Ну и давайте тему жизнелюбия, оптимизма продолжим вместе с Мари Краймбрери на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Гипермаркет Офис Мак.
6: Звонок для учителя.
7: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
5: Экономьте с Офис Мак.
7: О, Офис Мак АТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
8: Да что? Перевозки – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
9: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
10: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
11: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
12: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание, пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
13: Хватит просто листать ленту. Включайся! В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
14: Категория 6+. Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
15: Окей, поговорим о бизнесе. Что я могу открыть сегодня с той суммой, которой обладаю? Окно. Рекламная служба русского радио 579-7799.

0: Золотая история, золотая коллекция русского радио. Андрей Губин и мальчик-бродяга только что. Да, феномен этого артиста, удивительная история. Музыка его буквально стирает границы между поколениями. Хиты из 90-х залетают в тренды у нового поколения. Но, впрочем, губиномания может случиться в любом возрасте. Это я сейчас про маму свою рассказываю. Значит, мама моя стала преданной поклонницей Андрея Губина после... ну, одного громкого интервью. И настолько глубоко прониклась и судьбой его непростой, честностью, колоссальным талантом, что, я думаю, если бы существовала наука губиноведение, то она легко сдала бы экзамен на твердую пятерку.
1: «Летнее утро» с Тимуром Бодровым.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 13 градусов, вечером плюс 11, ночью до плюс 6. Ветер северный до 4 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Время обновлений. Прощаемся с летом и встречаем осенний сезон с выгодой. Только с 28 по 30 августа скидка в интернет-магазине стройландия.ру 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
8: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58 20 86 58. 8-2-0-86.
9: Старушка помогла перейти дорогу мальчику, уткнувшемуся в телефон.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Центробанк предложил пересмотреть страховые тарифы для таксистов. По мнению регулятора, необходимо снизить нижнюю границу тарифного коридора в обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков. Оказалось, что итоговая годовая премия на одну машину такси в 20 раз больше, чем в других видах транспорта, например, в авиации. ЦБ заявили газете «Коммерсант», что изменения позволят страховщикам учитывать больше факторов риска и предлагать водителям более справедливые индивидуальные страховые тарифы. Из основного государственного экзамена по истории исключили задания повышенной сложности. Также, как заявили в Рособоронадзоре, максимальный первичный балл снижен до 35. Кроме этого, в экзамене по обществознанию для девятиклассников общее количество заданий сократилось до 20. В то же время в ОГЭ по русскому языку усложнили требования к сочинению. Нужно будет в обязательном порядке дать пояснение примером. Изменится итоговое собеседование. Пересказ заменили беседой по тексту. Работодатели с сентября смогут вдвое увеличить лимит сверхурочной работы до 240 часов. Однако, как заявили РИА Новости в общественной палате, такое условие потребуется включить в коллективный договор либо отраслевое соглашение. Новые правила не коснутся сотрудников с третьей и четвертой степени вредности труда. Также лимит не изменится для государственных и муниципальных служащих. Россияне стали меньше путешествовать по стране. В Ассоциации туроператоров России заявили, что с января количество внутренних туристических поездок оказалось не больше 60 миллионов. Это на 6% меньше, чем в прошлом году. Участники рынка объяснили, что некоторые граждане стали экономить на путешествиях, а другие предпочитают заграничный отдых. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: Утреннее утро с Тимуром Бодровым.
1: Да, все приятно в этой фразе. И то, что лето, и то, что мы вместе встречаем это утро. Четверг, 27 августа на календаре. И да, сегодня день российского кино. День первого поцелуя. Нужно отметить обязательно. И отдельно я бы хотел обратить ваше внимание на свежий праздник. День интернет-мемов. Да, отличный повод отвлечься от серьезных мыслей, легально полистать смешные картинки и видео, и лучше, разумеется, по традиции переслать друзьям. Ну и, конечно, вспомнить классику. ЖКХ, вы что творите? Ибрагим вам о чем-нибудь говорит?

0: Реклама. У вас есть квартирный вопрос к застройщику? Эксперты дадут ответы. Слушайте советы застройщика с Чередом по вторникам и пятницам в 11 часов 50 минут. 12+. Спонсор проекта ООО «СЗ Чередомстрой».
1: ОАО «РЖД» предлагает в продаже на торгах комплекс объектов свободного назначения с земельным участком 15 соток, расположенным на реке Вологда по адресу город Вологда, Советский проспект, дом 39. Справки по телефону в Вологде 79 35 20. Код города 81 72.
2: Еще два блинчика и все, все, расходимся, сказали мне швы на брюках.
3: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Что слушает страна? Русское радио. Любимая.
4: Поставим мир на паузу и в отношениях повысим градусы.
3: Только лучшее.
5: Я грею счастье внутри, смотри, оно с тобою связано.
3: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Сначала она рыдает. Я тебя никогда не забуду. Как же я буду жить без тебя? Искренне потом недоумевает, случайно увидев год спустя его фото. И вот из-за этого парня с дурацкой прической и странными шутками я не спала 3 месяца. Да, ну давайте в самые темные, тяжелые минуты, когда кажется, что мир рушится, неважно из-за чего, из-за любви несчастной или лета упущенного, будем включать режим мысли из будущего. Для этого нужно улыбнуться и сказать себе: этот сценарий я обязательно допишу до счастливого финала.
1: Летнее утро с Тимуром Бодровым.

0: Реклама на русском.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
10: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
11: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus ПАО, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.

0: Ориентис Офис Маг.
1: Офис Маг РД. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
2: Москвич представляет линейку М. Стильные кроссоверы Москвич М70 и Москвич М90. С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в Москвич М90 есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. Москвич. Точность решений.
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на москвич.м.ру. Реклама на ООО «БТ-Мяфер».
4: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Ученые изобрели новый тест на внимательность. Одна полоска внимательный, две полоски невнимательный. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: На русском радио «День Артура Пирожкова». Песня «Само собой».
1: Это песня Дениса Ковальского. Когда мы ее задумывали, мы хотели с Денисом сделать некий мотивирующий посыл. Сейчас же очень модно общение в форме коучинга. Ну и нам хотелось через песню передать такой как бы призыв отбросить страхи и стеснения, быть собой, следовать своим желаниям. Мы хотели создать песню-антидепрессант, которая добавляет уверенности в себе, такой, знаете, своеобразный гимн позитива. Да, и по-моему у нас получилось, потому что я подкрепил еще это несколькими танцевальными движениями, и эта волна, можно сказать, просто всех накрыла в прошлом году. Да и до сих пор накрывает. Это любимая песня многих детей и их родителей.
0: Артур Пирожков. «Само собой».
2: Если хочешь танцевать,

0: Само собой, вы сегодня не должны пропустить день тотального обольщения и суперхаризмы. День Артура Пирожкова на русском радио. Собственно, только что была песня «Само собой», а впереди в течение дня и другие хиты, и новые истории об их создании. Но это еще не все. Вечером главный зажигатель женских улыбок станет звездным гостем шоу «Вечер на русском». Так что в 18.00 в 6 вечера бросайте все дела, мы устраиваем праздник.
1: «Летнее утро» с Тимуром Бодровым.

0: поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: О взрослении, мудрости и передаче опыта Денис Клявер только что. Но все-таки быть большим – это, конечно, солидно, но чертовски утомительно. Иногда так и хочется смотреть мультики вместо того, чтобы смотреть счета на оплату. Ну и да, умение сохранять, баловать внутреннего ребенка своего – это важнейшая суперспособность. Поэтому давайте при первом же удобном случае, на выходных, а возможно сегодня вечером, разрешите себе подурачиться. Танцуйте, подпевайте в голос любимым песням на русском радио. Ну и помните, самые счастливые люди всегда немного дети.
2: Летнее утро с Тимуром Бодровым.

0: Реклама на русском.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
5: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
6: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город СССР.
7: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с сос-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
10: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок, сервис сос-кнопка себя на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф, согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
11: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
12: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты. АО «Альфа-банк».
13: Лето любит три вещи. Солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
14: Категория 16+.
15: Только съехав от родителей, я узнал, что у меня нет аллергии на шоколад. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: песня на русском.
1: Ты точно моя.
2: Привет, это Марго, и вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
0: Русское радио.

0: и сердце ее, что не врет. А мне бы хотелось бы уточнить у Артема Сорокина, что там с его сердцем, что оно сообщает, что говорит. Привет, доброе утро.
1: Привет, доброе утро, всем большой привет. Мое сердце говорит о том, что нужно ставить не 3 будильника, а 4 будильника. Я чуть не проспал сегодня.
0: Ай-яй-яй, Артем. Почему проспал? Наверное, ты из тех, кто, когда первый будильник прозвенел, ты отключаешь его и ждешь следующих, да?
1: Да, я вообще давно хотел создать такой клуб под названием «Еще 5 минут».
0: А я предлагаю тебе вступать в клуб таких, как я, которые, как услышали будильник, сразу как штык, ни секундочки не задерживаются в постели.
1: Это сильнее меня.
0: Лучшее в тебе, я верю в лучшее. И, собственно, специально для тебя далее поставлю любимую нашу с тобой группу «Гости из будущего». Ну что, ребят, хорошего дня, слушайте «Русское радио», не пропустите сегодня день Артура Пирожкова.
2: Летнее утро с Тимуром Бодровым.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 13 градусов, вечером плюс 11, ночью до плюс 6. Ветер северный до 4 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам Клуб Добро. Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660 и на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дудрев Максим Юрьевич. УКРН ИП 320-352-52-335-51.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ура! 1 сентября! Наконец-то в школу иду я! И меня поздравит вся моя семья! В парке развлечений Джуманджия.
5: Семейный парк развлечений Джуманджия поздравляет с Днем Знаний. Желаем отличных отметок и талантливого проявления себя. Джуманджия. Единый билет. Море развлечений на весь день. ТРЦ Рио. Вологда. 0+.
6: Мультифруктовый сок предпочитают те люди, которые не знают, чего хотят.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Русское радио. Радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство создало подкомиссию для контроля за безопасностью объектов критической инфраструктуры. Ее возглавил первый вице-премьер Денис Мантуров. Среди прочего, будут следить за финансово-экономической деятельностью предприятий в отдельных отраслях экономики и сокращать негативные последствия в случае нарушений в работе. Ранее президент подписал указ о праве властей передавать под временное управление объекты, владельцы которых не смогли организовать защиту, в том числе от ударов беспилотников. Некоторые банки в России продают страховки с необоснованно завышенной комиссией. Газета «Известия» пишет, что в отдельных случаях наценка может быть 25 раз выше. Речь идет о страховании жизни и полисах от несчастных случаев и болезней, которые оформляют заемщики. Например, клиент может нести оплату в 300 тысяч рублей, однако страховщику для реальной защиты передается лишь 12 тысяч. Остальное – это комиссия банка. Такая наценка не нарушает закон, однако по правилам банки должны корректно информировать клиентов. Заболеваемость ОРВИ в России начнет расти осенью. В Минздраве заявили, что пик наступит в декабре-феврале. Причем в конце августа количество случаев ОРВИ может незначительно увеличиться на фоне минимальной заболеваемости в летние месяцы, а также из-за завершения сезона отпусков. Ведомство рекомендует пройти ежегодную вакцинацию против гриппа с сентября по ноябрь. «Чебурашку» назвали лучшим российским семейным фильмом за последние 25 лет. Картина вышла 4 года назад, стала самой кассовой в отечественном кинопрокате. По данным ТАСС, второе место в рейтинге семейных фильмов занял «Последний богатырь». Тройку лидеров замыкает «Пальма» Александра Домогарова-младшего. Далее следует «Мой дикий друг», «Призрак» и «Сокровища гномов». На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире Артем Сорокин.
0: Новости на русском.

0: Что такое, когда не выспался? Это когда вместо зубной пасты собираешься на щетку наносить крем для рук, как у меня это было сегодня. Благо, опомнился в последний момент. А еще чуть не проспал. Услышал последний будильник из трех, а вот проспал бы, Тимур Бодров бы радовал вас еще целый час. Но, как говорится, все мы люди, и проспать можем, и опоздать можем. Кто сегодня тоже не выспался, друзья, поднимите руку. Ну, в общем, для этого мы и включаем Русское радио в том числе, чтобы взбодриться с помощью лучших и любимых песен. Тем более, сегодня у нас особенный день, сегодня на Русском радио день Артура Пирожкова. С утра и до вечера слушаем любимые песни, эксклюзивные комментарии от самого артиста. Он лично рассказывает, как эти песни создавались. В общем, я рад вас приветствовать. Полетели.
1: Дождь

0: программа.
1: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
2: По новой примете, первым в дом нужно запускать интернет-кабель. Где он ляжет, там и ставить кровать, стол, комп.
3: Телефон рекламной службы русского радио «Вологде». 70-72-82. Русское радио. Радио.

Как остановит, в горячую избу войдет, как в поэме «Мороз, красный нос» Николая Некрасова. Женщина наша сильная, это правда. Вот только вчера, вы знаете, смотрел сторизы своей знакомой, которая жаловалась, вот почему женщины все тянут на себе, мужики расслабились, и ругается. А я ей в личку пишу, ну, ты пойми, но мы так мужчины устроены. Когда женщина впрягается, мы, мужчины, расслабляемся, а ты наоборот, покажи свою слабость, беззащитность, пусть даже искусственно, хорошо. И мы такие: «О, ну ладно, встану с печи, пойду работать». Так работает наша, может быть, отчасти деревянная мужская логика. Ну вот такие мы мужчины, прошу прощения, немножко туповатые. Да, Русское радио вместе с вами. Я желаю, чтобы все женщины страны были счастливы, а мы, мужчины, все-таки встанем с печи. Ага.

0: смешные шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа.
2: Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
2: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. В субботу в 16.30 и 20.30.
1: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
2: «Крылатая с Довлатовой» на русском радио.

0: Пескова. Песня «Зацепила».
1: Эта песня получила золотой граммофон в 2019 году. Это мой третий золотой граммофон. Она история любви. История моего знакомства с моей любимой женой Анжеликой. Мы познакомились с ней прямо на танцполе. И это, в общем-то, и стало таким достаточно большим гимном любви с первого взгляда.
0: Артур Пирожков. «Зацепила».

вот весь день Артур Пирожков будет нас цеплять. Сегодня с 10 до 17 день Артура Пирожкова на русском. С утра и до вечера слушаем любимые песни и эксклюзивные комментарии Артура. Ну а вечером Артур станет главным гостем в шоу «Вечер на русском». Начало в 18.00. Открою вам секрет. Я вчера такой в нашем чате русского радио пишу Ивану Соловьеву. Иван, ну может быть поднос с пирожками сообразить в честь прихода Артура Пирожкова на русское радио? Решили, что да. Пирожки, по идее, сегодня тоже будут у нас вечером. Причем я предложил так. Не знаю, может быть, Артур Пирожков сейчас слышит. Может быть, для него это уже не будет сюрпризом. Но, тем не менее, я надеюсь, что наши сообразят. Знаете как, вот когда Артур будет в студии, занести к нему поднос с пирожками и сказать: «Артур, ну ты же спел «Похудеем позже». Ну давай, подтверждай это». Вот мы сейчас в прямом эфире на русском радио и проверим. Подтверждаю, отвечаешь ли ты за свои слова или не отвечаешь. 11.29 в столице русского радио вместе с вами. Хорошего дня.

0: Я скучаю. Я беременна. Мам, я замуж.
1: У нас будет девочка.
2: У меня родился сын.
3: Ты мой зайчик.
0: Ты мое сердечко.
4: Я объявляю вас мужем и женой.
0: Я тебя люблю.
4: Море!

0: Вадим вместе с вами. Хорошего начала или продолжения этого четверга. На ближайшие минуты он будет очень горячим. Минутки через 4 мы с вами услышим песню «Дискотеки аварии», «Хип-хоп, хаус и рок-н-ролл». Эта песня стала одним из главных хитов группы и визитной карточкой «Дискотеки аварии». Альбом «Маньяки», куда она вошла, стал лауреатом известной премии в номинации «Альбом года», а сама группа по итогам 2002 года была признана лучшей группой года и лучшим танцевальным проектом года. В общем, вспомним, как звучит визитная карточка «Дискотеки аварии», «Хип-хоп, хаус и рок-н-ролл». Минутки через 4 на русском.
1: Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. «Вечер на русском». 15 часов. Гость шоу Артур Пирожков. Артур Пирожков. Вечер на русском. Что слушает страна?
2: Я тебя в сердце сберегу, берегу тебя. Не набегу, тебя найду.
1: Русское радио.
3: И как священную мантру.
1: Любимая.
4: В чувствах это теория, а ты так и не понял, что я могу счастливо быть, нужно без тебя.
1: Только лучше.
5: Я поднимаю руки, хочу тебе сдаться. Мне пишет так красиво свои 18.
1: Слушайте лучшее, любимое, на русском. Реклама на русском.
6: Гипермаркет «Офис Мак».
7: Звонок для учителя.
8: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
6: Экономьте с «Офис Мак».
8: ООО «Офис Мак» АТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
9: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
10: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
11: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс. Включены сервисы «Безопасный интернет» и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting Review 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на nts.ru.
12: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
13: 12+. Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
14: Как я по всему этому соскучился.
13: «Адский шеф» по средам в 7 вечера во всех холодильниках. Телевизорах страны.
15: 16+. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
16: Откуда? Откуда пельмени знают, что они готовы? И им пора всплывать. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: Если по гороскопу у вас сегодня неудачный день, не расстраивайтесь, друзья. Просто посмотрите гороскоп в другом месте, и все будет по-другому. Ну, а если честно, я, Артем Сорокин, вообще, например, не смотрю гороскопы, ничего. Нормально все, хорошо все. Главное — настрой. И вообще, как по мне, астрономия интереснее, чем астрология. Вот, например, из космических событий в этот день, в 1962 году, космическая станция «Маринер-2» отправилась на исследование Венеры. Что она выяснила? Ну, например, что температура поверхности Венеры очень высокая, 400-500 градусов, атмосфера плотная, магнитного поля у Венеры нет, ну и так далее, и так далее. В общем, наука наше все. Так, и, конечно, музыка. Марковский, «Сердце», в продолжении «Прекрасного четверга» на русском.
1: Артем Сорокин на русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 13 градусов, вечером плюс 11, ночью до плюс 6. Ветер северный до 4 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: У вас есть квартирный вопрос к застройщику? Эксперты дадут ответы. Слушайте советы застройщика с чередом по вторникам и пятницам в 11 часов 50 минут. 12+. Спонсор проекта ООО «СЗ Чередомстрой».
3: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54 54 54.
4: Нужен бетон? В Гросс-сервисе он. Запиши телефон. 58-00-86.
5: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. «Династия», Комсомольская 9 и Фрезеновская 10.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Птица счастья была подозрительно синей.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Русское радио. Радио большой страны.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Новости на русском.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян.
3: Более 80 тысяч наказов от вологжан поступило в народную программу. Жители Вологды продолжают передавать свои инициативы по развитию города. Первая народная программа была рассчитана на 5-летний период преобразований. По ней в областной столице собрали более 500 инициатив. Куратор народной программы по Востоку области Сергей Селянин подчеркнул, что новая народная программа будет следовать этому же принципу и ориентироваться на мнение вологжан. В течение нескольких недель встречи с жителями по поводу предложений в программу пройдут во всех районах Вологды. На площади порядка 1600 гектаров выполнили покос в Вологде. Результатами покосов травы с начала сезона поделился глава Вологды Сергей Жестянников. За минувшие сутки работы выполнены на площади порядка 14 гектаров. Силами Зеленстроя выполняется покос на улично-дорожной сети. Отдельное внимание уделяют борьбе с борщевиком. Комплекс мероприятий включает механическую и химическую обработку на общей площади более 140 гектаров. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: По городу автобус пустой, он так же, как и я, за тобой спешит догнать и крикнуть «постой». Ну, прям какая-то киношная картинка от Иракли, не находите, друзья? Как будто из фильма. Кстати, сегодня интересный праздник – День российского кино. Профессиональный праздник, с которым поздравляют актеров, режиссеров, сценаристов, операторов и других специалистов, благодаря которым рождаются любимые картины. Но на самом деле этот праздник, конечно, принадлежит и зрителям, ведь именно любовь публики делает кино живым. Как сказал когда-то Владимир Меньшов, если не завоевывать на сердце. Нет искусства, нет кино. Кстати, хочу вам прочитать топ-10 кассовых фильмов советского кино и российского кино. Вот давайте вспоминать вообще, какие у нас самые кассовые фильмы. Ну, конечно, в Советском Союзе это было «Пираты 20 века». На первом месте, между прочим. «Москва слезам не верит», «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Свадьба в Малиновке», «Экипаж», «Операция И», «Щит и меч», «Новые приключения неуловимых», «А зори здесь тихие». Это что касается советских фильмов. Ну, а топ-10 российского кино: «Чебурашка», «Чебурашка 2», «Холоп 2», «Волшебник изумрудного города», «Холоп первая часть», «Бременские музыканты», «Движение вверх», разумеется, «Финист первый богатырь», «По щучьему велению» и «Мастер и Маргарита». С праздником, с днем российского кино. Давайте смотреть кино хорошее и разное.

0: Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
1: Качественные, конечно.
2: Надежные, чтобы потом не было проблем.
3: Долговечные, проверенные временем.
0: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
4: Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам Клуб Добро. Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660 и на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дудрев Максим Юрьевич. УКРНП 320-352-50-2-335-51.
5: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда Профиль. Телефон 709-119. 709-119.
6: Привет. Скоро школа. У детей ОГЭ, ЕГЭ в этом году. Голова кругом. Где подготовиться к экзаменам?
7: Привет, Ира. Мои учились в компьютерной школе «Энергетик». Аня математику, Артем русский, сдали на пятерке. Кстати, в «Энергетике» до конца года скидка 20% на второй курс.
6: Подскажи телефон.
7: Записывай. 547-043. 547-043.
6: Спасибо, бегу звонить.
8: Компьютерная школа «Энергетик». Сэмера, дом 1, Ленинградская, дом 71, бизнес-центр «Сфера». Успейте записаться со скидкой 20%.
9: ОАО «РЖД» предлагает в продаже на торгах комплекс объектов свободного назначения с земельным участком 15 соток, расположенным на реке Вологда по адресу город Вологда, Советский проспект, дом 39. Справки по телефону в Вологде 79-35-20. Код города 81-72.
10: Пока я завтракал, стемнело.
11: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82. Что слушает страна?
12: Дыши со мной, отражая тени, мы танцуем.
11: Русское радио.

дня наедине здесь, на Русском радио, в наших помещениях. В студии встретятся слушатели, которые выиграли эксклюзивную личную встречу с Артуром Пирожковым. Да, на прошлой неделе в столах заказов мы дарили эту возможность, и сегодня встреча наконец-таки состоится наедине. Даже немного завидую, честно говоря, этим слушателям. Интересно, в каком образе сегодня придет Артур Пирожков? Вспоминая его юмористическую карьеру, вспоминая его миниатюры в камеди, может быть, это будет образ Суперстаса, тренера по фитнесу, или Дона Дигидона, криминального итальянского авторитета, а может быть, в образе Александра Свистоплясова, бодибилдера из Краснодара, или в образе бабушки, которую Александр Арева любил представлять. Ну, друзья, это я так показываю вам, что очень даже неплохо знаю творчество Александра Аревы. А вот что бы я у него сегодня точно спросил, и надеюсь, наши ребята спросят в вечернем шоу, не скучает ли он по юмористической карьере. Сегодня в 18:00 вечер на Русском. Артур Пирожков в гостях. Твоя

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
3: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина, 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
9: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич.м.ру». Реклама АО «БТ Мерфер».
10: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф возвращается».
11: Как я по всему этому соскучился.
10: «Адский шеф». По средам. В 7 вечера. Во всех холодильниках. Телевизорах страны. 16+.
12: Русское радио приглашает в кино. Масштабный евразийский проект «Почтальон Победы».
13: Держатого. Найдите груз.
12: Скромный почтальон Красной Армии отправляется на поиски секретного потерянного груза. В кино с 3 сентября, 16+.
14: Хорошо посидели? Это когда не разошлись, а расползлись. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
15: Мы с тобой мечтаем.

0: Песня «Мед».
1: Наверное, это самая сладкая песня в моем репертуаре. Тоже песня Дениса Ковальского, и она была сразу намеренно написана для дуэта с Хабибом. Исполнителем, кстати, той самой песни «Ягода малинка». Хотелось сделать такой вайб вкусный, сладкий, яркий. По-моему, у нас получилось. Она очень также любима детьми и их родителями.
0: Артур Пирожков. «Мед».

году Артур Пирожков и Хабиб получили золотой граммофон за песню «Мёд». И самое яркое воспоминание, это, конечно, их номер, когда Артур и Хабиб танцевали на сцене с такими красотками размера XXL. Это было незабываемо. Женщины крупных форм на сцене с Артуром и с Хабибом. А самый смешной вопрос Артуру Пирожкову задал Дмитрий Оленин в нашей выездной студии. Он тогда спросил у Артура: «Артур, а вот кто выбирал этих милых женщин крупных форм? Чей здесь вкус? Твой, Артур, или Хабиба?» Надо было, конечно, видеть реакцию Артура на этот вопрос Дмитрия Оленина. Артур хохотал так, что все развеселились вокруг. Это было, конечно, неподражаемо. Друзья, сегодня день Артура Пирожкова на Русском радио. С утра и до вечера слушаем любимые песни и эксклюзивные комментарии от самого артиста. Ну а в продолжении Марии Краймбрери «Давай не ждать».

Вышли мы уже на орбиту, уже преодолели первую половину недели, зашли на вторую половину. Это приятно. 27 августа, четверг на календаре, завтра пятница, выходные скоро. Кстати, последние выходные лета. Но без грусти, друзья, сентябрь просто обязан быть теплым. Давай так, программа «Максимум», сентябрь обязан быть жарким. Хотим так.

0: Реклама на русском. Джак Т-9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т-9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
1: Камера, мотор, начали!
0: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо Пицца», пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44.
6: Офисмаг. Звонок для учителя.
7: А Офисмаг для родителя. В гипермаркетах Офисмаг уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
8: Экономьте с Офисмаг.
9: ООО Офисмаг РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
10: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле. А с кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
11: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис «СОС кнопка» всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее приложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
12: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
13: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
14: Отпуск начинается с настроения. А за ним далеко ехать не нужно. Включай «Рутеп». Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день.
15: Категория 16+.
16: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop.
17: АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
18: Умный дом – это когда твоя колонка спорит с твоим роботом-пылесосом, чья очередь сегодня наводить порядок. Рекламная служба Русского радио 579.

0: а как еще мы можем поддержать друг друга во время рабочего дня? Конечно, с помощью песен про любовь, а можно и написать что-то хорошее второй половинке. Ну, что-то типа «Крошка моя, я по тебе скучаю, я от тебя сообщений в мессенджере не получаю, ты далеко и даже не скучаешь», ну и так далее. В общем, юмор, флирт, хорошее настроение, любовь и все-таки поменьше претензий. Слишком, мне кажется, мы много друг другу претензий предъявляем. «Ах ты вот, а я вот, а ты вот», ну и так далее. Русское радио с вами, меня зовут Артем Сорокин. Всем желаю хорошего четверга, в том числе под новые песни.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Артик и Асти. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
1: Русское радио.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс погоды, в Вологде переменная облачность без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13 градусов, ночью до плюс 7. Завтра ожидается малооблачная погода до плюс 16 без осадков.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Где взять комплект ТО для китайского авто? В Спортавто, конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов Спортавто. Телефон 537-237.
8: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
9: Ну, что сказать про ваш характер? Вы не утонете нигде.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Русское радио.

0: чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Госдуме рассказали о законах, которые вступят в силу в сентябре. Председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что, среди прочего, срок обязательного медосвидетельствования для иностранцев сократится до 30 дней. Кроме этого, на остановках городского и пригородного транспорта нельзя будет продавать вейпы, сигареты и другую табачную продукцию. А вот лекарства начнут продавать через передвижные аптечные пункты в поселках и деревнях, где нет стационарных аптек. Минцифра предложила операторам связи условия для запуска 5G. Мобильные компании смогут использовать существующие базовые станции и частоты, которые ранее были выделены под стандарт LTE, то есть 4G. Ведомства собираются обсудить инициативу с участниками рынка, а потом передать в Государственную комиссию по радиочастотам. Причем хотят продлить сроки использования иностранного оборудования. Это позволит быстрее запустить 5G. Роспотребнадзор потребовал изъять из обращения БАДы сибутрамином. Ведомство направило обращение в Ассоциацию компаний интернет-торговли. Ранее газета «Известия» написала, что такие биологически активные добавки продают на маркетплейсах через фальшивые карточки товаров. Их маскируют под детские игрушки или кремы для лица. Сибутрамин входит в список сильнодействующих веществ. Незаконный оборот для продажи приводит к уголовной ответственности. Чаще всего молодые россияне до 35 лет хотят материального благополучия и финансовой независимости. При этом, по данным опроса ЦИОМа, в успехе в ближайшее время уверены лишь треть респондентов. Кроме этого, среди целей молодежи оказались забота о своем здоровье и карьера. Создание семьи занимает лишь 7-е место. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире Артем Сорокин.
0: Новости на русском.
2: Артём Сорокин.
0: Артём Сорокин. Артём Сорокин на русском радио.
3: Август – это когда тебе кажется, что пора переводить время на месяц назад. Абсолютно точно. Последний четверг этого лета на календаре, 27 августа. Обидно, слушай, как говорит мой сосед. Как комета просто пролетела лето 2026. Я вот как раз только что в коридорах русского радио столкнулся с Аленой Бородиной, которая напевала себе под нос песенку «Не было печали, просто уходило лето». Я подумал, а какие еще есть песни про конец лета? Да их вообще просто очень много. Вот и лето прошло. Вот лето пролетело, все оставив позади. Но мы-то знаем, лучшее, конечно, впереди. Отпускаю и в небо улетает желтыми листьями. Ну и так далее. В общем, ищем песни, вспоминаем песни, не отчаиваемся. Надеемся на хороший бархатный сентябрь.
4: На асфальт

0: Реклама.
1: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
2: Ура! 1 сентября! Наконец-то в школу иду я! И меня поздравит вся моя семья! В парке развлечений Джуманджия.
3: Семейный парк развлечений Джуманджия поздравляет с Днем Знаний. Желаем отличных отметок и талантливого проявления себя. Джуманджия. Единый билет. Море развлечений на весь день. ТРЦ Рио. Вологда. 0+.

0: Форма, рубашки, обувь, рюкзаки. Дэвил ярко, Дэвил дерзко. Отдел подростковой одежды Дэвил. Торговый центр Кита, 3 этаж, и торговый центр Каскад, 2 этаж.
1: ОАО РЖД предлагает в продаже на торгах комплекс объектов свободного назначения с земельным участком 15 соток, расположенным на реке Вологда по адресу: город Вологда, Советский проспект, дом 39. Справки по телефону в Вологде 79-35-20. Код города 81-72.
2: Все, снял дверь с холодильника. Она только мешает.
3: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Что слушает страна?

Листопада. Между прочим, если на Михея полетят журавли, в середине сентября жди мороза. Если же нет, жди поздней зимы. Кстати, в этот день отдаются почести каменщикам, строителям, мастерам дел каменных. Ну, а насчет «не уходи», я, Артем Сорокин, тоже призываю вас не уходить. Сегодня на Русском радио день Артура Пирожкова. С утра и до вечера слушаем любимые песни, эксклюзивные комментарии от самого артиста. Он лично рассказывает, как эти песни создавались. Вот уже очередная песня совсем-совсем скоро, минут через семь. Ну, а вечером сегодня Артур Пирожков станет главным гостем шоу «Вечер на русском». Начало в 18:00. Я желаю вам хорошего дня. Это Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Камера, мотор, начали!
2: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
6: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com.

0: Sberprime.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
10: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ООО «БТ-Дня Фертер».
11: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
12: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
13: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
14: Как я по всему этому соскучился!
13: «Адский шеф» по средам. 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
15: Русское радио приглашает в кино. Масштабный евразийский проект «Почтальон Победы».
16: Жертва. Найдите груз.
15: Скромный почтальон Красной Армии отправляется на поиски секретного потерянного груза. В кино с 3 сентября. 16+.
17: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
18: Мой чемодан в отпуск весит 30 килограммов. 29 из них – вещи на случай «вдруг похолодает». Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
19: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь. Ну еще хотя бы пару строчек, ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: Песня «Плачь, детка».
1: Это моя вторая песня в моем репертуаре после того самого знаменитого «Paradise». Трек вышел в 2011 году. И это фактически моя первая песня, которую взяли на русское радио. Ну и, собственно, из которой, в принципе, все и началось. Большое движение от певца и исполнителя Артура Пирожкова.
0: Артур Пирожков. «Плачь, детка».

Сегодня на Русском радио день Артура Пирожкова. С 10 до 17 любимые песни с комментариями. В 18 Артур придет в вечернее шоу. По такому случаю давайте какие-нибудь интересные факты расскажу про Артура Пирожкова. Ну, например, перед тем, как стать знаменитым, Александр Арева, ну, то есть в начале своего вообще жизненного пути, работал слесарем в шахте. Вот уж не поверил бы. Спускался на глубину 1375 метров в полную темноту, так что путь от забоя до сцены был буквально с самого дна. Потом, естественно, КВН, потом камеди. Образ Артура Пирожкова родился из наблюдений за посетителями фитнес-зала. Александр Рева заметил мужчин, которые чрезмерно любуются собой, и решил воплотить этот типаж на сцене. Дебютный трек «Paradise» состоял всего из одного куплета и припева, исполненных в камеди, а когда ролик набрал около миллиона просмотров, Рева сам снял и смонтировал клип в Доминикане. Помним, помним, но это, в общем, уже классика. В продолжении прекрасного четверга на Русском радио Максим «Ветром стать».

чего тратить нервы, силы, хорошее настроение на то, чтобы вспоминать, как спела Юлия Михальчик, о ком-то и злиться, переживать, раздражаться. Не знаю, мне кажется, если представить наш ум, нашу память, как такую большую комнату, пусть в этой комнате будет чисто, друзья. Давайте в этой комнате убираться, а если на кого-то обижаемся, все-таки стараться эту обиду как-то прорабатывать внутри себя. Ну и в конце концов, когда ты на кого-то обижаешься, это как будто гиря, которая привязана к ноге. Ты думаешь о человеке плохо, портишь сам себе настроение, портишь день. Да ну его! Зачем так делать, правда ведь?

0: Реклама на русском.
1: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на FlowWow разделе для жизни с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
2: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. Оберен 111-774-668-9840. 18+. FlowWow. Услуги от ООО FlowWow. Москва. Оберен 120-770-026-3198. 13+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
3: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.

0: Пользуйтесь Office Mac.
1: Office Mac ОТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
2: Шапку надень. С незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
3: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
1: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
4: Ой, это у меня в глазах двоится.
5: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба Чемпионов.
6: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
7: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции. С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
8: Что?
9: А что?
8: Перевозки – это задача со звездочкой.
10: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
11: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
10: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
12: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO. Синтезированное из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
14: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
15: 12+. Сегодня недорого отдохнуть можно только на собственном диване. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: новая песня на русском.
1: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
2: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.

Впрочем, вчера Вячеслав Макаров и Димиксер были в эфире Русского радио, рассказывали об истории создания этой песни. Ищите тот эфир в наших соцсетях Русского радио. Ну и давайте в следующем часе, друзья, дадим друг другу шанс. Еще один шанс. Шанс передать привет. Шанс достучаться до Русского радио, если вдруг по каким-то причинам ваш привет еще не звучал. А может быть, шанс извиниться перед кем-то за какой-либо поступок сегодняшнего дня или предыдущих дней. Воспользуйтесь возможностью. В следующем часе стол заказов +7 916 003 105.7. Готовьте ваши приветы. Меня зовут Артем Сорокин. Я всем желаю хорошего дня и прекрасного настроения. Ани Лорак в продолжении.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер ТУ 35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс погоды, в Вологде переменная облачность без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13 градусов, ночью до плюс 7. Завтра ожидается малооблачная погода до плюс 16 без осадков.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
3: Качественные, конечно.
4: Надежные, чтобы потом не было проблем.
2: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
5: Ремонт и обслуживание китайских авто 503773. Если сервис, то S-сервис.
6: IT-школа «Кодология». Век новых технологий, твой ребенок должен получить цифровое образование высокого качества. Школа программирования и математики «Кодология». Открыт набор в классы на Ленина 11 и Ленинградской 150А. Наш телефон 704-323. Наш сайт «Кодология-35». Для детей от 6 до 16 лет.
7: На всех фотках я тот самый человек, который моргнул или чихнул.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде 70-72-82. Русское радио. Радио большой страны.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Кремле предупредили Евросоюз о правовых последствиях использования российских активов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия будет использовать арсенал юридических инструментов для защиты своих интересов. Ранее сразу несколько европейских стран снова предложили передать Украине 200 миллиардов евро замороженных российских активов. До сих пор ЕС использовал лишь проценты по денежным остаткам. Федеральную антимонопольную службу попросили проверить тарифы мобильных операторов в международном роуминге. Как пишет газета «Известия», обращение направила Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров. В письме говорится, что операторы предлагают купить безлимитный интернет на время пребывания в другой стране, но по факту действие тарифа ограничено. После использования определенного объема данных скорость интернета снижается до минимальной. Чтобы ее вернуть, надо доплатить. Национальная система платежных карт внедрила универсальный QR-код для оплаты товаров и услуг. Единый знак появится в торговых точках и интернет-магазинах с предстоящего сентября. Переход на новый дизайн будет постепенным до середины следующего года. Предполагается, что универсальный QR-код заменит различные QR-коды и позволит выбирать между несколькими способами оплаты. Среди прочего, это система быстрых платежей, платежный сервис банка, сервис рассрочки и цифровой рубль. Почти треть опрошенных российских врачей не видит смысла в профессиональной клятве. Они уверены, что современным выпускникам медвузов это не нужно. По данным журнала Forbes, 15% медиков заявили, что вообще не давали никаких клятв. Однако для почти половины респондентов клятва остается частью профессиональной идентичности, хотя многие воспринимают ее как формальность или как источник давления со стороны пациентов. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.
2: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L номер TU-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Встречайте обновление в Стройландии. Мы прокачали любимые категории, и теперь за них вы получаете повышенный кэшбэк. Выбирайте любимые категории на сайте и в мобильном приложении на то, что вам действительно нужно. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
1: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. «Магнит Плюс» на Зосимовской, 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: ФОК «Айсберг» в поселке Кувшиново ведет набор детей и взрослых. Обучение плаванию, акваэробика, ОФП и занятия в тренажерном зале. Телефон 70-49-22.
3: ОАО «РЖД» предлагает к продаже на торгах комплекс объектов свободного назначения с земельным участком 15 соток, расположенным на реке Вологда по адресу город Вологда, Советский проспект, дом 39. Справки по телефону в Вологде 79-35-20. Код города 81-72.
4: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами!
5: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82.

0: песнь не крутят раз за разом. Здесь русский хор, три песни сразу.
1: Русский хор.
2: А прямо сейчас разыграем пиццу от пиццерии «Дебра Пицца». Сейчас одновременно прозвучат три песни, и ваша задача угадать двух исполнителей или два названия композиции. Слушаем внимательно.

Русский хор прозвучал, и я жду ваши ответы. Отправляйте их на наш номер +7 921 149 104 9 в наши мессенджеры, и тот, кто будет третьим, заберет пиццу себе. Всем удачи!

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: В русском хоре сегодня были загаданы «Серебро», «Надоело», Андрей Губин, «Девушки как звезды» и «Артик и Асти», «Под гипнозом». Победителем прошлого розыгрыша стала Екатерина, номер 5763. А сегодня победителем стал тот, кто третьим дал правильный вариант ответа. Не пропустите следующий розыгрыш, который будет проходить каждую среду и четверг на русском радио Вологда.
2: Реклама спонсора. Нет времени или настроения, чтобы готовить? Хочешь заказать обед в офис? Просто сделай заказ в пиццерии «Добра пицца» и спокойно занимайся своими делами. Заказ приедет быстро. Выбирай горячая пицца, роллы, паста, салаты. Заказ по номеру 550-660 и на сайте dobrapizza.ru. ИП Дударев Максим Юрьевич. Огранно ИП 320-352-500-033-551.
0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: По данным Яндекс погоды, в Вологде переменная облачность без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13 градусов, ночью до плюс 7. Завтра ожидается малооблачная погода до плюс 16 без осадков.
1: Реклама.
2: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58 00 86. 58 00 86.
3: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами.
1: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 80.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Минпромторг предложил применять национальный режим в услугах для госзаказа. Согласно инициативе, подрядчики не смогут использовать импортное оборудование при проведении работ по заказу госучреждений или госкомпаний. Сейчас такое правило действует в государственных закупках. Преимущество отдается продукции из России или Евразийского экономического союза. Газета «Коммерсант» пишет, что свою идею Минпромторг обсуждает с Минфином и Минэкономразвития. Необходимо добиваться роста зарплат учителей без повышения нагрузки, заявил начальник главного штаба детско-юношеского движения «Юнармия», герой России Владислав Головин. Он подчеркнул, что помимо этого следует снизить разрыв уровня зарплат учителей, работающих в разных регионах страны. В частности, программа «Зевский учитель» будет расширена за счет включения в нее образовательных организаций моногородов и закрытых территориальных образований, отметил Головин. Число доноров крови в России превысило 1,5 миллиона. За последние 6 лет этот показатель вырос на 20%. В Федеральном медико-биологическом агентстве заявили, что помогают различные общественные мероприятия. С Нового года вступит в силу обновленные правила донорства. Согласно документу Минздрава, теперь письменное согласие на обследование, сдачу крови и обработку данных будет оформляться лишь перед первой процедурой. Чтобы накопить на студию в новостройках Москвы, россиянам в среднем понадобится около 10 лет. Но для этого надо ежемесячно откладывать всю зарплату, пишет РБК. В расчетах учитывали квартиру 28 квадратных метров за 14 миллионов рублей. Из-за разного уровня доходов в регионах разница в сроках накопления отличается в 4 раза от 5 до 20 лет. Быстрее всего можно накопить на Камчатке, Ненецком автономном округе и Якутии. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

да, было. Было. Со мной такое было в 10 классе. Вот вы погуляли вечерком, провожаешь ее до дома и уже у подъезда стоите. Ты топчешься на одном месте, и она вроде так стесняется. И такая думает, ну чего ты ждешь? Ну целуй уже меня. И ты так робко. Ой, приятные воспоминания, черт побери. Привет, дорогие друзья. Привет, дорогие любимые слушатели Русского радио. Иван Соловьев, это я. Давайте дальше наслаждаться самой любимой музыкой. Анна Асти и Дима Билан в дуэте. Это нас ждет впереди. Еще один шикарный дуэт. Мот и Артик Асти. Прямо сейчас здесь на русском. Хорошего дня.

0: Реклама.
1: У вас есть квартирный вопрос к застройщику? Эксперты дадут ответы. Слушайте советы застройщика с чередом по вторникам и пятницам в 11 часов 50 минут. 12+. Спонсор проекта ООО «СЗ Чередомстрой».
2: Пока женщина спит, ты еще не виноват.
3: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Что слушает страна?
4: Я просто люблю тебя. Я просто бегу за тобой.

у нас история такая в студии. Ой, вы бы только вот почувствовали бы это. Пахнет пирожками. Печеными. С капустой. Да, все почему? Все потому, что Иван принес пирожки. Но у нас же сегодня день Пирожкова, Артура Пирожкова на Русском радио. И мы его ждем в гости сегодня в вечернем шоу. Поэтому приняли решение Пирожкова встречать и угощать пирожками. Конечно же, рецептом поделюсь в рубрике «Иван да кухня» в 16.30. Не пропустите. Ну а пока рецепт отличного настроения, это, конечно же, классные песни. Собственно, скоро сам Артур Пирожков, Анна Семенович появится и блестящие уже здесь, уже в эфире. Хорошего дня, отличного настроения.

0: Что слушает страна? Русское радио.
1: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
6: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
0: «Москвич» представляет линейку М. Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
8: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ Мерфер».
9: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
10: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
11: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
13: «Русское радио» приглашает в кино. Масштабный евразийский проект «Почтальон Победы».
14: Держатов, найдите груз.
13: Скромный почтальон Красной Армии отправляется на поиски секретного потерянного груза. В кино с 3 сентября, 16+.
15: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200.

0: и ровно 20:20. Твой голос – сила России.
1: Хватит присылать мне счета за коммуналку!
2: Мне неприятно. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: На русском радио «День Артура Пирожкова». Песня «Как Челентано».
1: Песня «Как Челентано» — это мой первый золотой граммофон. И вообще, это самое настоящее чудо, волшебство, потому что в начале песни не было. Была просто строчка «Я сейчас смешной, небритый, пьяный, как Челентано». И тут происходит просто невероятное. Меня находит сама Орнелла Мутти, которая, посмотрев клип «Paradise», просто влюбилась в Артура Пирожкова. В образ Артура Пирожкова и лично сама нашла меня. Мы встретились в ресторане, и она изъявила желание сняться в клипе Артура Пирожкова. Она назвала меня русским Челентано, и я понял, что нужна песня. И из этих нескольких строчек, друзья, «Я сейчас смешной, небритый, пьяный, как Челентано» родилась песня, и она стала действительно настоящим суперхитом. Ну, а Орнелла Мутти абсолютно бескорыстно снялась в моем клипе.
0: Артур Пирожков. «Как Челентано».

Ну, раз вспомнили и Челентано, и Арнелла Мути, давайте вас поздравлю, ребятки, с праздником, с Днем Российского Кино. У нас, конечно же, у каждого есть свой любимый фильм или свои любимые фильмы, любимые киногерои, актеры, конечно же, фразы из фильмов, которые даже мы в жизни используем, иногда даже этого не замечая. Например, не знаю, там, «Муля, не нервируй меня». Ну, вот сегодня еще и день рождения Фаины Раневской. Так что, ребята, с праздником! Кино любим, смотрели, смотрим и будем смотреть. Иван Соловьев, это я. Всем желаю хорошего настроения, отличного четверга. Продолжаем в том же духе. Александр Панайотов впереди. Группа «Моя Мишель» и Александр Шоу появляется в нашем эфире. Делайте громче и оставайтесь с нами.

0: Ruskoradio.ru. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подобнее от банк.ру. Ал Т-банк 0+.
4: Камера, мотор, начали!
0: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. Нобилс.
5: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44. Год СССР.
6: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Да что вы заработали?
10: Что?
9: А что?
10: Перевозки – это задача со звездочкой.
11: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
11: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
13: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на AZS.нефть.
14: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
15: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
16: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
17: Получилось. Вы вылечили рак?
18: ОККО представляет.
19: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
20: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
21: Это открытие изменит все.
18: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
22: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
23: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок, сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
24: Помните, лучшее средство для ухода – ноги. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

А где-то ведь в реальности, да, есть стюардесса, которую зовут Жанна, и уж она точно не реагирует на эти шуточки, отпускаемые пассажирами по поводу того, что ее зовут стюардесса по имени Жанна. Вы слушаете «Русское радио», ребятки, полет прекрасный, летим вперед до конца этого часа. Еще много лучшей музыки. «Рефлекс» подхватывает эстафеты. Иван Соловьев, это я.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер ТУ-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс погоды, в Вологде переменная облачность без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13 градусов, ночью до плюс 7. Завтра ожидается малооблачная погода до плюс 16 без осадков.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
3: Ура! 1 сентября! Наконец-то в школу иду я! И меня поздравит вся моя семья! В парке развлечений Джуманджия.
4: Семейный парк развлечений Джуманджия поздравляет с Днем Знаний. Желаем отличных отметок и талантливого проявления себя. Джуманджия. Единый билет. Море развлечений на весь день. ТРЦ Рио. Вологда. 0+.
5: Нужен бетон? В Гросс-сервисе он. Запиши телефон. 58-00-86. 58-00-86.
6: Если что-то пойдет не так, обязательно найдется та, кто скажет: «А я говорила! Я предупреждала!»
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио. Радио.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Новости на русском.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. К середине сентября отремонтируют пешеходную зону на улице Первомайской в Вологде. Как сообщил глава города Вологды Сергей Жестянников, обновление пешеходной зоны начнется на следующей неделе. Подрядная организация проведет демонтаж старого покрытия, установит новые бортовые камни, обновит пешеходные дорожки и уложит свежий асфальт. Затем будет проведено благоустройство клумб. Также специалисты приведут в порядок территорию у монумента ликвидаторам последствий радиационных аварий. Работы будут идти при поддержке бизнеса и завершаться к середине сентября. В Вологде укладывают асфальт на Советском проспекте. В областной столице продолжается масштабное благоустройство в центральной части города. Рабочие приступили к укладке асфальта на дороге вдоль площади Революции и детского парка. Работы по асфальтированию участка ориентировочно завершат на этой неделе. Асфальтирование Советского проспекта является частью благоустройства площади Революции. Пространство – один из ключевых объектов, которые благоустраивают к 880-летию Вологды. Работы проводятся в рамках программы правительства Вологодской области «Стратегия 2.0» и народной программы. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: Соловьев.
1: Я вот себя вспоминаю школьником. Приходишь 1 сентября. Мы, кстати, 1 сентября не учились. У нас была только торжественная линейка. Это уже потом сделали учебным днем. Так вот, приходишь в первый день, когда начинаются уроки. Ничего не помнишь, чему тебя до этого учили в школе. И начинаются опять все уроки, домашние задания, секции, кружки и т.д. и т.п. В общем, за голову хватаешься. Ай-яй-яй, ой-ой-ой. Ребята, школьники, удачи, сил и терпения. Ну и, конечно же, родителям школьников то же самое хочу пожелать. Крепкого здоровья, крепких стальных нервов. Имейте в виду, будут и двойки, будут и тройки. Этого не избежать. Поэтому поспокойнее. Вы слушаете «Русское радио», Иван Соловьев. Это я впереди. Гости из будущего Виктория Дайнеко и Филатов и Кэрс. Прямо сейчас уже в нашем эфире. Хорошего всем настроения.

0: Реклама.
1: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр» 54-54-54.
2: ОАО «РЖД» предлагает в продаже на торгах комплекс объектов свободного назначения с земельным участком 15 соток, расположенным на реке Вологда по адресу город Вологда, Советский проспект, дом 39. Справки по телефону в Вологде 79-35-20. Код города 81-72.
3: Чтобы нравиться женщинам, надо быть умным, красивым, богатым или котом.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде 70 72 82.
5: Что слушать?

знаете, что я люблю по-французски? Я люблю мясо по-французски. Ну, оно, конечно, никакого отношения к французской кухне не имеет. Это чисто наше русское блюдо. Кусок мяса с овощами, картошкой, да еще и сырная шапочка с приятной румяной корочкой. Кстати, давно что-то я не готовил мясо по-французски. Надо это исправлять. Вы слушаете Русское радио. Продолжаем говорить о вкусном. Впереди Артур Пирожков. Песня «Делай все» и плюс его эксклюзивная история, потому что сегодня день Артура Пирожкова на Русском радио, вы же не забыли. Каждый час песня артиста с эксклюзивным комментарием. Ну, конечно, группа «Градусы» появится тоже в нашем эфире. Меня зовут Иван Соловьев. Доброго дня.

0: сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. В 19 часов. Гость шоу Артур Пирожков. Артур Пирожков. Вечер на русском.
1: Перешутить Антона? Не вам!
0: Можно! Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
1: Придумывайте сами!
0: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
1: Я лично.
0: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
1: Не кислые шутки.
0: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
3: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты. АО Альфа-банк.
4: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
5: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
6: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
7: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России. По итогам автомобиля премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
11: Как я по всему этому соскучился!
10: «Адский шеф» по средам. В 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
12: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
13: Категория 16+.
14: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов.

0: Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Вот думаю, чтобы такое взять на море, ну, чтобы я вышла на пляж, и все ахнули. А, придумала. Коньки. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Песня «Делай все».
1: Песня вышла в 2024 году. Автор также Денис Ковальский. Фраза «делай все, что хочешь, только чтобы это нравилось мне», но это мечта любого мужчины, который очень хочет, чтобы это было так. На самом деле в жизни, к сожалению, зачастую все не так. Но, по крайней мере, это хотя бы некая песня, мечта такого молодого или немолодого человека, мужчины, который обращается к своей любимой и готов сделать все для нее. Вот. Ну и как-то так.
0: Артур Пирожков. «Делай все».

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Мои самые любимые пирожки – это пирожки в духовке с капустой, с тушеной капустой. К тому же начинку можно приготовить заранее. Как это сделал я вчера, приехав после эфира. Натушил целую кастрюлю классическим способом капусту с морковью, луком и специями. Тут учить я вас не буду, вы это и так умеете делать. А тесто уже поставил сегодня утром. Мое любимое, очень простое. В теплое молоко всыпаем дрожжи, сахар, соль, растворяем. Добавляем растительное масло, яйца перемешиваем и вводим муку. Замешиваем тесто. Руки и миску смазываем растительным маслом. Тесто собираем в шар, выкладываем в миску и в теплое место подниматься на 1 час. А вот уже после собираем пирожки привычным способом. Выпекаем в разогретой духовке 180 градусов полчаса. 30 пирожков у меня сегодня получилось. И вот вам, ребята, совет. Вдруг кто не знал, чтобы пирожки были, знаете, с такой блестящей, лакированной или, не знаю, лазурной коркой, смажьте перед тем, как отправить их в духовку, вот такой вот смесью. Желток, ложка столовая молока и щепотка сахара. Вот именно сахар дает такой потрясающий эффект. Ну что, появилось желание приготовить? Бегом за рецептом в мой кулинарный канал в мессенджере Макс. В поиске наберите Иван Соловьев. Давайте, я подожду. Вот он мой канал, вот он видеорецепт, вот они потрясающие пирожки, которые, кстати, я приготовил по случаю прихода Артура Пирожкова к нам сегодня в вечернее шоу. Не забудьте подписаться, будем готовить вместе. Приятного аппетита!
0: Иван да кухня. Вкусно на русском. Звук поставим на...

0: на этой неделе. Номер третий.
1: Последнее прощай, сердце бьется сильно.
0: Номер второй.
2: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин, все хотят увидеть.
0: Номер первый.
1: Какое счастье вдвоем любить одно, какое счастье.
0: Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио.
3: Если хочется зевать, утром выходные.
4: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
5: С 9 до 11 вас ждут
6: крутые новости,
5: крутые игры,
6: крутая музыка.
5: И все это!
6: Все это!
4: Крутую по-русски! Главное утреннее шоу страны по выходным на русском радио. Реклама на русском.
7: Камера, мотор, начали!
8: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
9: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
10: С вами Ольга Бузова. И я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
11: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
12: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
13: Гипермаркет «Офис Мак».
14: Звонок для учителя.
15: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
13: Экономьте с «Офис Мак».
15: О, «Офис Мак» АТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
16: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
17: Русское радио приглашает в кино. Масштабный евразийский проект «Почтальон Победы».
18: Жертва. Найдите груз.
17: Скромный почтальон Красной Армии отправляется на поиски секретного потерянного груза. В кино с 3 сентября, 16+.
19: У кассирши супермаркета был настолько властный голос, что пакет брали все, без исключения. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: песня на русском.
1: Это Юлианна Караулова, и вы слушаете мою новую песню «Самолеты» на русском.
0: Русское радио.

Возможно все, а уж тем более, когда в эфире стол заказов, тут возможности наши с вами возрастают в разы. В 17.00 начинаем, сразу после выпуска новостей. Заходите в нашу группу в мессенджере Макс. Прямо сейчас даю команду. Опубликуем мы пост о том, что стол заказов начинает свою работу. В комментариях жду приветы, поздравления, пожелания. Я, Иван Соловьев, с огромным удовольствием читаю ваши сообщения. Стол заказов в 17.00. Пропустить ни в коем случае нельзя. Я всем желаю отличного четверга, шикарного настроения и шикарного наступающего вечера.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L номер ТУ-3500-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс погоды, в Вологде переменная облачность без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13 градусов, ночью до плюс 7. Завтра ожидается малооблачная погода до плюс 16 без осадков.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
1: У вас есть квартирный вопрос к застройщику? Эксперты дадут ответы. Слушайте советы застройщика с чередом по вторникам и пятницам в 11 часов 50 минут. 12+. Спонсор проекта ООО «СЗ Чередомстрой».
6: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
7: Не трудно отдать жене зарплату. Трудно доказать, что она вся.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Что слушает страна?

0: чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Глава правительства Михаил Мишустин отметил рост доходов российского бюджета. По словам премьер-министра, доходы превысили 18,5 триллионов рублей. Это существенно больше прогноза, передает ТАСС. На прошлой неделе глава Минфина Антон Силуанов заявил, что проблем с финансами в стране нет и что федеральный бюджет ресурсами обеспечен. Тем временем у российских аграриев возникли трудности с продажей зерна за рубеж. Основная причина – резкое снижение судоходства в Азово-Черноморском бассейне из-за атак беспилотников и вывода из строя морских и речных терминалов. Как пишет газета «Коммерсант», в этих условиях бизнес вынужден сбывать урожай по цене вдвое ниже себестоимости. Это может привести к сокращению посевных площадей в следующем году. Тем временем уборка урожая в стране переходит в завершающую стадию. Убрано уже 80% занятых пшеницей площадей. Полностью убрать урожай планируется к ноябрю. Верховный суд отказался признать неудовлетворительное состояние трассы страховым случаем. Инстанция вынесла такой вердикт, рассмотрев спорную ситуацию. Житель Волгограда попал в аварию, не уступив дорогу, потому что не увидел закрытый ветками дорожный знак. Движение без остановки запрещено. Верховный суд подтвердил вину администрации города Волгограда, но постановил, что страховка ОСАГО такой ущерб не покрывает. Ну и последняя российская футбольная премьер-лига представила логотип, посвященный 25-летию турнира. Юбилейный знак представляет собой соединенные цифры 2 и 5, выполненные в цветах российского флага с фирменной подписью РПЛ. Об этом сообщает сайт aif.ru. Тем временем болельщики составили символическую сборную РПЛ за 25 лет и включили в нее Игоря Акинфеева и Андрея Аршавина, а лучшим тренером назвали Юрия Семина. Это пока все. Далее в эфире «Стол заказов» и его ведущий Иван Соловьев.
0: Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Итак, рассказываю, чем мы с вами будем заниматься весь ближайший час. Стол заказов жду. Жду, когда вы зайдете в мессенджер Макс, найдете наш канал «Русское радио». Если вы еще не подписаны, подписывайтесь. Пост, видите, «Стол заказов» начал свою работу. В комментариях оставляйте приветы, поздравления, пожелания. Все-все-все подробно. Кто, кого и с чем. Я, Иван Соловьев, с огромным удовольствием все это буду читать в прямом эфире. Поехали. Привет псковским гражданам. Саше, Косте, Вире и их любимой бабушке Свете. Хорошего дня и удачной уборки. Дорогое «Русское радио», передаю привет коллегам Татьяне и Асе из Калининграда от Снежанны. Хочу поднять им настроение, пожелать хороших покупателей и сказать, что я их очень уважаю и люблю. Самый лучший коллектив. О как! Ну классно. Дальше. Привет всем моим знакомым. Передает Евгений Шанин. Друзьям в «Электросталь» улетает от Евгения. Я вас всех очень люблю, и я по вам соскучился. Катя передает привет бабушке из Петербурга. Привет коллегам Кристине, Наташе, еще одной Наташе, Марине. Любим «Русское радио», слушаем только вас. Юлия, город Владимир. Вот так, ребята, и проведем ближайший час.
0: «Стол заказов» на «Русском радио». Теле

0: Реклама.
1: В этом году поставлю стены, а крышу сделаю следующим. Все сразу мне не по карману.
2: Покупай материалы в Аплайне. С Аплайном строительство по карману.
3: Аплайн. Вологда, Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Конева, 36.
4: В новую квартиру столько товаров для дома нужно покупать. А все сразу мне и не по карману.
5: Покупайте в Аплайне. С Аплайном товары для дома по карману.
6: Аплайн. Вологда, Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Конева, 36.
7: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Granit – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Superflex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
8: Фасад стареет? Не беда! Сайдинг решит все на года. Профиль-центр. 54-54-54.
9: ФОК «Айсберг» в поселке Кувшиново ведет набор детей и взрослых. Обучение плаванию, акваэробика, ОФП и занятия в тренажерном зале. Телефон 70-49-22.
10: ОАО «РЖД» предлагает в продаже на торгах комплекс объектов свободного назначения с земельным участком 15 соток, расположенным на реке Вологда по адресу город Вологда, Советский проспект, дом 39. Справки по телефону в Вологде 79-35-20. Код города 81-72.
11: Серьезное отношение с девушкой – это когда ты выходишь из ее квартиры с мусорным пакетом.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде 70-72-82. Русское радио. Все будет хорошо.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: И, пожалуйста, вот это время не упускайте. Как говорится, время сквозь... Ну ладно, сейчас запутаюсь. Огромный привет Ире. Я скучаю. Передает Геннадий. Люблю ужасно. А также привет всем близким. Всех обнял, приподнял. Привет, Иван. Поздравляю любимую мамочку Галину Федоровну Мызникову из Макеевки. С днем рождения. Родная, желаем счастья, крепкого здоровья и просто пусть у тебя все будет хорошо. Поздравляет дочь Ольга, сын Виталий, невестка Оля, внуки Ренат и Гордей. Привет, Русское радио. С днем рождения поздравляем Татьяну Шевчук. Желаю ей, ну, во-первых, всего самого хорошего, во-вторых, успехов на работе. Она классный стоматолог, сообщает Татьяна, и она же поздравляет из Нижнего Новгорода. Привет из Самары любимому мужу Максимке Алексееву, дочке Арине, сыновьям Илье и Егорке. Я вас очень люблю, ваша Ольга. Привет, Русское радио, привет передаю семье, супруге Александре. Сегодня узнали пол будущего ребенка. У нас будет дочка, ликует Руслан. Зая продолжает. Я очень сильно тебя люблю, твой Зая. У зайцев будет дочка.

0: Реклама на русском.
1: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
3: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новый Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации.

0: Видео 12+.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Получилось. Вы вылечили рак?
5: ОККО представляет.
6: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
7: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
8: Это открытие изменит все.
5: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
9: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
10: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
11: Ученые доказали, что 2 минуты смеха полезнее, чем 20 минут бега. Теперь я просто сижу на скамейке и ржу над пробегающими мимо. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
12: На Русском радио. День Артура Пирожкова. Песня «Она решила сдаться».
13: За эту песню я стал обладателем своего 4-го золотого граммофона. Она вышла в 2019 году и надолго попала в сердца поклонников творчества Артура Пирожкова. Она действительно посвящается всем женщинам, которые однажды ответили на вопрос, согласна ли ты взять своего любимого и пойти с ним по жизни. Эта песня посвящена всем девчонкам, девушкам, женщинам, которые когда-то просто сказали слово, состоящее всего из двух букв. Да, и это слово изменило жизнь каждого мужчины, кто услышал этот ответ.
12: Артур Пирожков. «Она решила сдаться».

0: До утра, конечно же, стол заказов мы никак не растянем. Осталось буквально полчаса, ребятки, не тратьте время впустую. Привет, Русское радио, привет сыну Александру, дочке Софии, большой привет из Александрова. Я вас очень сильно люблю, сообщает Регина Сыраева. Иван, приветствую. Не так давно подписалась на ваш кулинарный блог. Пополняю свою коллекцию топовых блюд. Благодаря вам, спасибо. Привет, хочу передать своему мужу, будущему. У нас 19 сентября свадьба. Евгений, я очень тебя люблю. До луны и обратно. Ты у меня самый лучший. Ну а всем слушателям любви. Берегите друг друга, любите и будьте любимы. Пока еще Горохова Юлия, город Ярославль. Юлия, ну, давайте так, 19-го обязательно весточку пришлите, что все нормально. Свадьба гуляет, а мы в эфире вас поздравим. Привет, Русское радио, привет, Иванна. Хочу передать, хочу поздравить всех с наступающим Успением Пресвятой Богородицы. Завтра я еду с мамой в лагерь на 3 дня, сообщает Алина. Уважаемое Русское радио, хочу поздравить с днем рождения Елену Катюта. Хочу пожелать ей здоровья, счастья и много-много денег. От Совки, город Владимир. Привет, Иванна, привет, Русское радио. Привет хочу передать моей маме Оле. Мамочка, не болей никогда, ты самая классная, я тебя очень люблю. И огромный привет Юлия Субботина передает своему сыну Кириллу Субботину. Он сейчас на защите нашей родины. Мы его очень ждем и очень любим.
1: На Русском радио «Стол с

0: я за вас читаю ваши сообщения. Привет, Иван. Передаю большой привет одноклассникам. Школа номер 8, город Нефтекамск, Республика Башкортостан. Скоро встретимся, Светлана сообщает. Иван, большой привет. Хочу передать любимой Флюзе из Башкирии. Сегодня был очень трудный день, но благодаря ей я справился. Пусть ее вечер будет спокойный, теплый. Моя любовь греет через расстояние. Артур из Бангладеш. Привет, Русское радио из Краснодарского края. Моей дочке, новоиспеченной студентке первого курса Кубанского госуниверситета Яночке, желаю удачи на выбранном пути. Мама Галя. Привет, Русское радио. Привет мужу Лешему от Вероники. Очень надо, пишет Вероника. Ну вот, пожалуйста, передал. Почему муж Леший? Интересно. Привет, Иван. Я живу в Самаре, но провожу лето за городом в селе Обшаровка, Приволжский район. Здесь живут мои замечательные друзья-подруги. Прошу передать привет Татьяне, Евгению, Тамаре и Владимиру, Надежде, Наталье и Николаю. Пусть у них все будет хорошо, от Ларисы. Привет любимому. Ольга Чепурина передает. Твоя любимка. Привет, Иван. Привет, любимый. Хочу передать привет любимому мужу Никитке Захарову. Я тебя очень сильно люблю. Жду домой с работы. Ужин готов. Твоя любящая жена Викуля Лапуля.
1: Стол заказов на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Аленка в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
2: В ленте.
3: Да что?
4: Что?
3: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты.
9: Подробнее на банк.ру. Алтыбанк 0+.
10: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
12: Камера, мотор, начали!
13: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
14: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
15: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
17: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
18: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
19: Вы владелец бизнеса.
20: А значит, работаете за...
21: Троих.
20: Четверых.
21: Пятерых не хотите?
22: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
23: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
24: Почему я все время сижу дома и никуда не выхожу? Я честно оплачиваю коммуналку. И хочу получить от этой квартиры все. Рекламная служба Русского радио. 579-7799.

песня на русском. Всем привет! Это Александр Шоу. И вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском. Русское радио.

0: Огромный привет бабушке Ирине в Златоуст улетает, это Челябинская область, а я тебя люблю, ты лучшая бабушка на свете, сообщает Надя. Привет, Русское радио, привет Дюше от Элечки, солнышке. Мой номер телефона не изменился, Дюша, позвони, ты же знаешь, сколько нам нужно всего обсудить, я уверена, ты помнишь об этом. Привет Москве из Мичуринска, привет от мичуринских маржей, целую своего мужа Славочку, у нас с ним годовщина, сообщает Надежда. Надежда, Славочка, поздравляем. И привет всем, кто сейчас настроен на волну Русского радио. Особый привет городу Бийску, Александру от Романа. Все будет хорошо и жизнь наладится, не переживай. Все, ребятки, спасибо вам за ваше сообщение. Стол заказов я на этом закрываю. Следующий выйдет в эфир в 22.00. Не пропустите.
1: На Русском радио «Стол заказов».
0: Стол заказов мы закрыли. Вечер на русском открываем.
2: Ну вот.
0: Это как Юля в кокошнике.
3: Да, я и хотела сказать, я буду та добрая. Нет, я не буду старушкой. Это плохая идея.
2: Все будут старушки.
3: Я буду веселый класс.
0: Рано или поздно совсем
2: же
0: случится старушка.
2: Но только не с Юлей, хорошо.
3: Договорились.
2: Как мы первую старушачью тебя увидим, выгоним без прав. Ну что? Давай, молодись. Ну что, друзья мои, настало время нашей нетрадиционной рубрики. А знаете, как бывает? Вот три часа ночи, ты стоишь в три часа ночи, в чем ты можешь стоять? Подсвеченный изнутри из холодильника. Продукта вроде нет, но инженерная мысль с голодухи работает хорошо. Докторская колбаса, намазанная сгущенкой или сыр с вареньем в прикуску с прошлогодним хреном.
0: Я тебе скажу, сосиска с яблоком, вот что вкусно. Да. Это было со мной этой ночью, между прочим.
2: Юля, колись.
3: А я по ночам не ем.
2: А ты по ночам
0: не ешь.
3: Иначе я же буду старушка.
2: Тебя вычеркивают. В общем, друзья мои, желудок плачет, но мозг горд.
0: Да.
2: Ты изобрел шедевр. В общем, друзья мои, к чему я все веду? К тому, тема у нас сегодня — самый странный перекус, который вы придумали из того, что нашлось в холодильнике вот прямо сейчас.
0: Ночью. Потому что днем ты сосиску с яблоком есть не будешь. А ночью будешь. Заходите, ребята, в мессенджер Макса, наш канал Русское радио. Мы опубликовали пост с темой в комментариях. Пожалуйста, давайте, делитесь своими историями. Будем все в эфире читать вечер на русском в 18.00.
1: Все будет.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13 градусов, ночью до плюс 7. Завтра ожидается малооблачная погода до плюс 16 без осадков.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
3: Ворота и калитки, распашные, откатные. Профиль-центр 54-54-54.
4: Где взять комплект ТО для китайского авто? В Спорт-авто, конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спорт-Авто». Телефон 537-237.
5: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: IT-школа «Кодология». Век новых технологий, твой ребенок должен получить цифровое образование высокого качества. Школа программирования и математики «Кодология». Открыт набор в классы на Ленина 11 и Ленинградской 150А. Наш телефон 704-323. Наш сайт «Кодология-35». Для детей от 6 до 16 лет.
7: Огромный выбор станков в магазине «Бобер». Для любых задач, от небольших работ до масштабного производства. Доступные цены, проверенные бренды. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
8: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. «Династия», Комсомольская, 9 и Фрезеновская, 10.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Пицца-фабрика ищет автокурьеров. Выплаты каждую неделю, дневные и вечерние смены, вознаграждение по программе «Приведи друга». Подойдет для совмещения с учебой или подработки. Работа, на которую хочется приходить. Скорее звони 8-921-530-63-44. Ухима 160-18, Вологодская область, Буэр-Буэр, Шифонское шоссе, здание 10, помещение 11, Бугрин 124-353-01-16.
11: Ну ведь можем же, когда уже не надо, а?
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82. Русское радио. Что слушать?

0: только любимая.
1: Тополиный пуш, шараиль, ночь такие теплые. Ты пойми, что первый поцелуй.
0: Только лучшее. Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Российская экономика за первые полугодия выросла более чем на 0,5%. Номинальный ВВП превысил 100 триллионов рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Глава правительства отметил, что вопреки существующим вызовам динамика ВВП остается положительной, а российская экономика продолжает развиваться. Премьер-министр также сообщил, что доходы федерального бюджета превысили 18,5 триллионов рублей, что существенно выше прогнозов. Центробанк передал полиции данные о 2500 криптокошельков-мошенников. На них хранилось более 1 миллиарда рублей. Криптовалюта используется большинством финансовых пирамид для привлечения денег, уточняет Интерфакс. Всего за первое полугодие ЦБ выявил свыше 900 финансовых пирамид и 1000 нелегальных кредиторов, вдвое больше, чем за первое полугодие 2025-го. И в продолжении темы финансов объем наличных денег на руках у россиян превысил отметку в 21 триллион рублей. За год сумма увеличилась почти на 3,5 триллиона, говорится в отчете Центробанка. Как пишет газета «Коммерсант», ускорившийся рост наличных рублей в обращении постепенно меняет денежную структуру. Население во втором квартале снимало со счетов больше наличных рублей, чем вносило, а бизнес реже возвращает наличную выручку через инкассацию. Ну и последний опрос показал, что подавляющее большинство москвичек, 95%, наряжаются для похода в офис, а каждая вторая расстраивается, если коллеги не замечают ее новый образ, пишет газета «Ведомости». Треть опрошенных сотрудниц продумывает образ с вечера или даже за несколько дней, а еще 40% уделяют выбору одежды особое внимание накануне важных встреч. При этом каждая восьмая участница призналась, что выбирала вещи для офиса без долгих раздумий. На этом пока вся информация о развитии событий в следующих выпусках. А прямо сейчас «Вечер на русском».
0: Новости на русском. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. «Вечер на русском».
2: Юля, ты сегодня прекрасно выглядишь. Ты отлично. Ты так подобрала
3: хорошо этот образ. Ты молодец.
2: Тебе так идут леопардовые лосины.
4: Да. Нет, я еще достаточно худая и стройна для леопардовых лосин. Еще килограммов 20, да, можно.
3: Вот, кстати,
4: надевать.
3: Про лишние килограммы. Сегодня у нас немножко смежная тема будет.
4: Да.
2: В общем, друзья, вы понимаете, началась программа для тех, кто уже все понял про эту жизнь, но, тем не менее, упорно продолжает улыбаться в пустоту. В общем, сразу предупреждаю, все, что вы сегодня услышите в этом часе, категорически не рекомендовано Министерством здравоохранения. Более того, мы умоляем вас, не пытайтесь повторить эти рецепты дома самостоятельно, потому что это опасно.
3: И уж простите, пожалуйста, если вы сейчас вкусно ужинаете чем-нибудь, то услышанное в нашем эфире может испортить аппетит. Хотя не факт.
2: Не факт. Самый странный ночной перекус из холодильника. Вот какую тему мы сегодня обсуждаем. Ведь как рассуждает медицина? Человек ест для того, чтобы жить, понимаете? Но, как мне кажется, по ночам все-таки человек ест, все-таки потому что ему скучно.
4: Конечно.
2: И потому что темно. А в темноте калории, как известно, не засчитываются. Бог не видит, а жена спит.
3: Ну, не знаю. Я, кстати, недавно жаловался. У меня периодически такое происходит. 3 часа ночи просыпаешься, и на автомате просто, на бессознательном идешь к холодильнику, и даже без разбора, вот что там есть, и начинаешь это несочетаемое сочетать. Да. И иногда бывает очень даже вкусно.
2: А я это так откроешь закрытыми глазами, просто голову засовываешь в холодильник и начинаешь жевать. И все, что тебе в рот попадает.
3: Я прям вижу эту картину, как Саша это делает.
2: Главное, без рук, друзья мои, чтобы себя удивить, это делать надо, не используя руки.
3: Ребята, заходите в мессенджер Макс, наш канал «Русское радио». Мы опубликовали пост с темой «Самый странный перекус, который вы придумывали из того, что нашлось в холодильнике ночью». Вот в комментариях, пожалуйста, пишите, делитесь историями.
2: Еще звоните, друзья мои. Телефон для этого придумали. Сейчас прозвучит номер, Юля.
4: 8495-995-105,7.
0: Вечер на русском.

0: Реклама.
1: В этом году поставлю стены, а крышу сделаю следующим. Все сразу мне не по карману.
2: Покупай материалы в Аплайне. С Аплайном строительство по карману.
3: Аплайн. Вологда, Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Конева, 36.
1: В этом году отремонтирую ванну, а в следующем кухню. Все сразу нам не по карману.
2: Покупайте материалы в Аплайне. С Аплайном ремонт по карману.
3: Аплайн. Вологда, Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Конева, 36.
4: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
5: Качественные, конечно.
6: Надежные, чтобы потом не было проблем.
7: Долговечные, проверенные временем.
8: Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
9: Альпийские, баварские, французские.
10: Сережа, что ты делаешь?
9: Путешествую.
10: С открытым ртом и причмокивая?
9: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
11: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
12: Мясной гурман.
13: Внимание, покупай заранее. Только сейчас в профиль-центре. Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от профиль-центра. Подробности по телефону 54-54-54.
14: Время обновлений. Прощаемся с летом и встречаем осенний сезон с выгодой. Только с 28 по 30 августа скидка в интернет-магазине стройландия.ру 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
15: По стройландия.ру 46-960. Город Оренбург. Айстатчики 28А. 1165-804-3961.
16: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
17: Ура! 1 сентября! Наконец-то в школу иду я! И меня поздравит вся моя семья! В парке развлечений Джуманджия!
18: Семейный парк развлечений Джуманджия поздравляет с Днем Знаний! Желаем отличных отметок и талантливого проявления себя! Джуманджия. Единый билет. Море развлечений на весь день. ТРЦ Рио. Вологда.
19: 0+. Серость и обычность не для современных школьников. В магазине подростковой одежды Дейл. Школьные коллекции. Твой неповторимый стиль для учебы здесь. Забегай. Школьная и спортформа. Рубашки, обувь, рюкзаки. Дейл ярко. Дейл дерзко. Отдел подростковой одежды Дейл.
20: Торговый центр Кита, 3 этаж, и торговый центр Каскад, 2 этаж.
21: Алиса, хочу быть компьютерным гением, как мой брат Сашка.
22: Скажу по секрету. Твой брат учился в компьютерной школе «Энергетик». Начал он с курса IT-старт, а теперь сам программирует.
21: Правда?
22: Да. Запоминай секретные цифры для мамы. 547-043. 547-043.
21: Ура! Мама, иди сюда! Я знаю секретный номер компьютерных гениев.
23: Хотите, чтобы ваш ребенок создавал мультики, а не только смотрел их? Компьютерная школа «Энергетик». IT-старт в будущее. Самера 1 и Ленинградская 71.
24: ОАО «РЖД» предлагает в продаже на торгах комплекс объектов свободного назначения с земельным участком 15 соток, расположенным на реке Вологда по адресу город Вологда, Советский проспект, дом 39. Справки по телефону в Вологде 79-35-20. Код города 81-72.
25: Птица счастья была подозрительно синей.
26: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82.
27: Русское радио. Радио большой страны. Сандр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
28: А вот, ребят, вам еще один рецепт. Он, конечно, странно прозвучит, но это вкусно.
10: Так.
28: Вафля и горчица русская. Знаете, как вкусно?
10: А, подожди, а вафля венская или с начинкой?
28: Обычная хрустящая советская вафля.
10: Ну, ага.
28: Немножко горчички на нее, и прям балдеж.
29: Ну, да? В твоем исполнении, да, конечно, звучит как канонический рецепт.
28: Ребят, у нас сегодня тема такая. Мы сегодня обсуждаем, вот что странного, чем странным вы перекусили, и этот перекус вы нашли в своем холодильнике ночью.
29: И на связи с самой крупной радиостанции в мире. Город, не просто город, стратегическая точка, где официально поребрик переходит в бордюр, шаверма в шаурму,
28: а кура
29: в курицу. На связи город. Город Балагоя и Ольга. Здравствуйте, Ольга.
10: Ольга, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
28: Добрый вечер.
10: Здрасте, Оль, как мы вам рады. Чудесно, что вы дозвонились. 8495-995-105,7. Вот, вы, кстати, можете оказаться следующим сразу после Оли. Оль, расскажите, пожалуйста, я вот знаю, что вы также работаете, ну, скажем так, вы в неурочное время, когда большая часть людей спит, и любите также перекусить чем-нибудь внепланово. Рассказывайте, чем.
0: Ну, ночные дожоры, да.
29: Оно.
0: Бывает у нас. Ну, бывает такое мяско.
29: Мяско.
0: С макарошками прям.
29: Что ж тут странно?
10: Это преступление для талии.
0: Ну, как бы да. Вот. Что еще странного? Странного сильно я много ничего не ем. Бывает вечерочками тоже бутерброды.
29: А как вы определяете, странная еда или не странная? Вот Иван, например, для него нормально.
0: Вафли с горчицей я не ела.
28: А попробуйте, это на самом деле вкусно. Это лучше, чем огурец малосольный с этим, с молоком. Намного лучше, да.
29: Да, Ольга. А кем вы работаете по ночам, если не секрет?
0: Администратором магазина.
28: Вы еще, наверное, в продуктовом?
0: Да.
28: О, сам Бог велел пойти сегодня ночью и что-нибудь поэкспериментировать. Ольга, спасибо вам большое за звонок. Ребят, заходите в наш мессенджер Макс, наш канал Русское Радио. Пост опубликован с темой, в комментариях делитесь историями.
26: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.

Я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно для этого,

0: Произвольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
7: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sps/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
9: А в Ленте итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах Лента и ОК и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
10: Не думая про процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
11: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
12: Как я по всему этому соскучился!
11: Адский шеф. По средам. В 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
13: Прочитал в гороскопе. Сегодня кто-то хочет завладеть вашими деньгами. Сразу посмотрел на жену. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Да потому что дневная еда, она предсказуема. Она от ума, друзья мои. А вот ночной дожор – это чистое творчество. Чистая фантазия и полет искусства кулинарного.
2: Вот смотри, история от Виктории. Ночью открываю холодильник, зная, что там шарлотка с яблоками. Перекусила, начала ее ставить назад и увидела тарелку с салом собственного приготовления. И поняла, это то, что я хочу сейчас. В общем, дополнила сало к шарлотке. А потом снова поняла, что перед сном надо блюдо все-таки правильно в холодильнике расставлять.
1: Салродка.
3: Да,
2: Салродка.
1: Юля,
3: гречка с фитаксой от Юлии Сильверстовой, по-моему, это вполне так, да?
4: Нормально. Ну что, наконец-то.
3: Яичницу с остатками гуляшика.
4: Да, ну прямо.
3: И морковь по-корейски с мороженой.
2: Ну, ух ты, а вот это интересно.
3: Да, напишет. Еще арбузик с солью любят наши слушатели.
1: Традиционно.
3: Ел молочный шоколад, намазанный икрой. Было очень даже вкусно. Это Маляка, видимо, пишет. Жареная курица со сгущенкой ночью была особенно вкусная. Я просто представляю, как куриную ножку, да, в сгущеночку. Красота.
2: О, Господи.
3: Селедка и хлеб, намазанный сметаной и, не очень понятно, видимо, лапша быстрого приготовления. Арбуз с селедкой, молоко, мясо. Мясо по-французски.
1: Нам что сегодня?
3: Мясо по-французски. Вы
2: У
3: можете
2: меня сейчас
3: себе
2: аппетит
3: представить?
2: Пропадет.
3: Это вот отбивная вот эта, да, с сыром, с майонезом.
2: Да.
3: И с ним еще, ух,
1: нам,
3: молоко.
1: Нам что сегодня, беременные одни пишут?
3: Да. Мужчины.
1: Вишенка на торте, кстати. Добрый вечер. Наверное, самое странное, это вафли с кетчупом и мороженым с огурцами и колбасой. Софа из Кирова докладывает. То есть, нет, подождите, вафли с кетчупом, ладно. Ладно бы все, друзья. Но дальше идет кулинарный буквально апокалипсис. Мороженое с огурцами и колбасой. То есть язык уже, ой, холодненькое мороженое. И тут тебе в желудок с криком «Полундра!» залетает соленый огурец, чтобы никто живым не вышел.
0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Сегодня тот самый редкий случай. То, о чем я буду рассказывать сейчас в эфире, стоит вот прямо передо мной, перед нами в студии.
2: К сожалению, да.
1: Почему к сожалению?
2: Ну, невозможно смотреть на это и не есть.
1: Мы подготовились ко встрече дорогого гостя. У нас во втором части Артур Пирожков в гостях. Поэтому, соответственно, Пирожкова чем встречать? Пирожками.
3: Слава богу, что у нас доктор Мясников.
1: Ну, я
3: не доктор Мясников.
1: Ну, и я и напек, в общем, целую корзину пирожков с тушеной капустой.
3: Да, напек.
1: Это очень вкусно. И но жмет. Ребята пока еще не знают,
3: жмет,
1: что это вкусно.
3: Жмет, не дает.
1: В общем, чем примечательна эта начинка? Во-первых, эту начинку можно приготовить заранее, что я и сделал. Вчера приехал после эфира, натушил целую кастрюлю капусты. Ее может она стоять 2 дня. Захотел пирожков, напек. А тесто? Тесто вообще элементарное. Запоминайте. В теплое молоко вливаем, всыпаем дрожжи сухие, сахар, соль. Добавляем растительное масло, яйца. Перемешиваем и вводим муку. Замешиваем тесто. Все, ребятки, руки надо обязательно смазать растительным маслом, чтобы тесто не прилипло к рукам. Собрать в шар и убрать в теплое место на расстойку. А потом, собственно, формируем пирожки привычным для вас способом. Запекаем в духовке в разогретой 180 градусов полчаса. И вот теперь внимание. Наверняка обращали в интернете, когда вот эти все кулинарные блогеры выкладывают такие, знаете, глянцевые пирожки.
2: Да, прям с такой
1: вот сверкающей корочкой. Элементарно этого добиться. Берем желток, столовую ложку молока и щепотку сахара. Все вот это вот перемешиваем.
2: Сахар.
1: И да, и перед духовкой вот этой смесью смазываем пирожки.
2: О-о-о.
1: И вот они получаются, смотри, вот такие прям.
2: Ну,
1: прям,
2: с ума сойти,
1: прям блестящие.
3: Блин, друзья мои, подтверждаю, у Вани пирожки блестят так, что можно бриться, глядя. Но у меня есть минута, у меня есть внутреннее возражение. Вот смотри, пирожок. Блестящий пирожок, какой, знаешь, это кулинарный обман. Потому что снаружи роскошь, Голливуд,
1: да,
3: блестит.
1: Да.
3: А внутри какая-то бабушкина дача в виде печеной капусты, понимаешь? То есть пирожок с капустой, мне кажется, должен быть матовым, скромным и слегка виноватым за то, что он не с мясом.
1: Ну, слава богу, Саша пирожки сегодня не ест. Нам останется больше. Ребята, бегом за рецептом в мой кулинарный канал в мессенджере Макс. В поиске наберите Иван Соловьев. Вот он мой канал. И вот он видеорецепт этих замечательных пирожков. Приятного аппетита!
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Реклама на русском.
1: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на FlowWow разделе для жизни с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
2: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. Оперен 111-774-668-98-40. 18+. FlowWow. Услуги от ООО FlowWow. Москва. Оперен 120-770-026-5198. 13+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: 12+.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Гипермаркет Офис Мак.
5: Звонок для учителя.
6: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
4: Экономьте с Офис Мак.
3: ООО Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
7: УМА-8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте УМА-8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
8: Да что вы заработали?
9: Что?
8: А что?
9: Перевозки – это задача со звездочкой.
10: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
11: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
10: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
12: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
13: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
14: Зачем делать пакеты для сока так, чтобы в них всегда в конце оставался сок? Как его оттуда достать?
15: Я же его слышу. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Самый странный ночной перекус, когда вы ночью стоите у холодильника, в одной руке сосиска, в другой банк с вареньем. И так вот все в прикуску. Вот это нас сегодня интересует.
2: Интересует сильно.
3: А я от Светланы. Нет, от Кристины прочту сообщение. А, встала как-то ночью, увидела оладьи из кабачков, поел, посмотрел, стоит арбуз. Арбуз решил закусить солеными семечками. В общем, что там у девчонки дальше было по плану, я даже боюсь предположить. Видимо, торт Прага. Молоко с мясом по-французски. Это все еще настаивает Никита. Ох, сколько всякого разного вкусненького я ела. А, в 4:00 ночи решила съесть что-нибудь сладенькое. Поняла, что иначе не усну. Копченый кальмар, сыр плавленый с лисичками, потом мед несколько ложечек, всего по чуть-чуть, а потом реально легла и уснула. Я думаю, что вот это от меда как раз случилось.
2: Знаете, легла и уснула, и слава богу, что вы вообще после этого проснулись, потому что после такого кулинарного салюта в 4 часа утра проснуться через 2 дня – это уже победа.
1: Это точно. Ребята, спасибо вам за ваши классные сообщения. Вкусные, местами не очень, но я даже несколько идей себе подчерпнул. Так, у нас в следующем часе все вкусно. У нас, во-первых, гость Артур Пирожков. Вы же не забыли?
2: Нет. Ты что?
1: И реальные пирожки на столе здесь в студии. В общем, ребята, пирожковский эфир какой получается. Не уходите, оставайтесь с нами в 19:00 вечер на русском прямо здесь.
0: Вечер на русском.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс погоды, в Вологде переменная облачность без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13 градусов, ночью до плюс 7. Завтра ожидается малооблачная погода до плюс 16 без осадков.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль центра 54-54-54.
3: Ремонт и обслуживание китайских авто 503773. Если сервис, то S-сервис.
4: IT-школа «Кодология». Век новых технологий, твой ребенок должен получить цифровое образование высокого качества. Школа программирования и математики «Кодология». Открыт набор в классы на Ленина 11 и Ленинградской 150А. Наш телефон 704-323. Наш сайт «Кодология-35». Для детей от 6 до 16 лет.
5: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
6: ФОК «Айсберг» в поселке Кувшиново ведет набор детей и взрослых. Обучение плаванию, акваэробика, ОФП и занятия в тренажерном зале. Телефон 70-49-22.
7: Обидно, когда ты в прекрасной спортивной форме, а она на тебе не застегивается.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82.

0: Крепче обнимай, май, май, май. Сердце прижимай, май, май, май, май.
1: Только любимая. Только лучшее.
2: Иногда ищу тебя, ищу уже давно.
1: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В правительстве призвали нефтяников следить за запасами топлива и обеспечить бесперебойную доставку горючего в регионы. Вопрос обсуждался на совещании у вице-премьера Александра Новака. Проблемы с поставками топлива в стране начались в конце мая из-за атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы. Это спровоцировало рост цен на заправках и дефицит горючего. Для стабилизации ситуации кабинет министров запретил экспорт бензина и солярки. Тем временем, на фоне дефицита бензина в России заметно вырос спрос на подержанные дизельные автомобили. За месяц их продажи подскочили на треть. Стоимость таких машин перевалила за 3 миллиона рублей. Средний возраст выставленных на продажу авто с дизельным мотором превышает 12 лет, пишет газета «Ведомости». Ранее вице-премьер Александр Новак признавал, что с бензином в стране трудности сохраняются, а вот дизельного топлива на данный момент хватает. В России заметно выросло число водителей, которые не попадают в аварии. Об этом сообщили в Российском союзе автостраховщиков, сославшись на число автовладельцев, имеющих максимальную скидку по ОСАГО за безаварийную езду. Больше всего таких водителей оказалось в Москве – 52%. Далее расположились Петербург, Пермский край и Рязанская область. Наиболее аварийные водители, по данным страховых компаний, в Дагестане, Ингушетии и Туве. Ну и последнее. Россиян в ходе социального опроса спросили, какими бы они хотели быть – умными или красивыми. Около 60% респондентов выбрали интеллект, 17% – внешность, еще четверть затруднились с ответом. В основном красоту предпочитают молодые люди. Ранее ученые пришли к выводу, что красивые люди обладают более высоким IQ, лучше успевают в учебе и в итоге добиваются больших жизненных успехов. На этом у меня пока вся информация. Эфир продолжит «Вечер на русском».
0: Новости на русском. Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
2: Программа, где скромность украшает человека, но, друзья мои, сегодня нас украшать некому.
3: Как это некому? Главное украшение прямо рядом с тобой.
2: Все, у тебя, ты красивый. Смирись с тем, Иван, что ты красивый. Официально сегодня, друзья мои, объявлен день Артура Пирожкова на русском радио. Потому что сегодня в гостях мужчина. Поэтому сегодня у нас в гостях мужчина, от взгляда которого тают ледники и закипают чайники. Встречайте, Артур Пирожков.
4: Добрый вечер. Добрый вечер, друзья. Очень рад вас видеть. Очень самый красивый человек. Рад вас видеть.
3: Спасибо большое. Понял, да? Коротко расскажем. Сегодня весь день на русском радио. Каждый час звучала твоя песня с твоими эксклюзивными комментариями. После нашего эфира у тебя встреча со слушателями. Это те люди, которые в нашем эфире в столе заказов выиграли приглашение на твой завтрашний концерт. И у нас по плану накормить тебя, угадай, чем?
4: Как же?
2: Ну-ка, как же? Варианты
4: что
2: какие?
4: Же там?
2: Какие?
3: Смотри, мы сегодня целая корзина пирожков.
4: Ой, Ваня.
3: Начинку угадаешь? Вот по внешнему виду.
4: Картофель.
3: Нет.
5: Близко.
3: Сочнее должно быть, сочнее.
4: Вишен.
3: Нет.
4: Я же вишенка у вас.
2: Ты вишенка. Но
4: тогда
2: что ты любишь? Капуста.
4: Я люблю капусту.
3: С капустой. Пирожки с капустой, приготовленные вот этими руками.
4: Ты что, Ваня?
3: Да, да.
2: И,
3: да.
2: Пока Иван идет с пирожками к Артуру, обратите внимание, уважаемые радиослушатели, насколько отработана фальшивая реакция Артура на пирожки.
3: А да что такое, а?
4: Ну, я на 85% состою из пирожков. Вот, кстати, очень странно, почему Пряников мне не вручает.
3: А вот спроси, задай ему этот вопрос.
2: Во-первых, их приготовил Иван, пусть он за них отдувается. Во-вторых, я за всю жизнь, как и ты, пирожков, получил тонну пряников. И...
3: Да, он просто готовить не умеет.
2: И готовить знаешь. Не умеет.
4: Ты научишь нас?
3: Абсолютно, конечно, на 100%. Давай, твоя песня самая красивая. И пока будем жевать пирожки, вернемся в эфир через пару минут.
4: Очень хочу.
0: Вечер на русском.

0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.
1: Прожи, прожи сначала.
2: Мы возражаемся. Вечер на русском. У нас
3: Боже, как вкусно.
2: Артур Пирожков.
1: Ладно, ребят, жуйте.
2: Давай к новостям.
3: Я тоже буду.
2: Давай.
1: Ну, пока вы прожевываете, тогда я твой вопрос задам.
2: Давай.
1: Да?
2: Давай.
1: Значит, Артур, у тебя завтра концерт под названием «Перетанцуй меня».
3: Да.
2: Угу. И судя по тому, как ты уплетаешь пирожки, это будет сделать несложно.
3: Боже, это настолько вкусно.
2: Да. Да, это пирожки авторства Ивана Соловьева. Друзья мои, ну, блогер-миллионник просто так не становится так таковым. Молодец, ты дружище, правда.
1: Спасибо.
3: Ваня, я у тебя в соцсетях тебе, ну, я тебя, во-первых, репостну, чтобы там подписались.
1: Отлично.
3: Потому что я сам подпишусь, можно?
1: Да.
2: Подкажу.
4: Класс. Ура.
2: Подписываюсь.
3: Я очень... Серьезно, я уже так, знаешь, как во вселенную запрос отправляешь, все, и начинается. Я буквально несколько месяцев назад просто решил научиться готовить.
1: Ты не умеешь готовить?
3: Не, я готовлю картошку,
1: яичницу. Ну да, яичинку там пожарить, да, вот это.
3: Омлет, все это здорово. Все, салат овощной.
1: У меня появился первый ученик.
3: А ты готовишь все, и супы, и борщи.
1: Да. Конечно, борщ — это вообще короночка.
2: Подписываюсь под каждым...
1: На говяжьи голяшечки.
2: Подписываюсь под каждым пирожком.
1: Я его кормлю уже год, смотри какой.
2: Отлично, вообще прекрасно. Слушай, значит, ты готовишь не только салаты и картошку, ты еще готовишь и новый концерт.
3: Да.
2: Давай рассказывай честно, что ты приготовил на этот раз, что твои поклонники даже в смелых фантазиях.
3: Поскольку Пирожков — это не просто исполнитель или певец, скорее даже меньше всего певец, это энерголог в четвертом поколении. Это праздник, это радость, это счастье, это энергия, это танцы. Вот. И по секрету Пирожков был создан для того, чтобы растанцевать максимальное количество людей, особенно детей. Поэтому завтра будет очень много танцевальной музыки, ваши любимые, самые красивые, «Зацепило», «Чикан», и будут новые песни. Плюс я включаю в программу нового артиста под именем Александр Ревва.
2: Так.
3: Со своими глубокими лирическими песнями.
2: О,
3: он будет исполнять 6, а возможно и 7 песен внутри, так сказать, концерта. Это будет абсолютно без танцев, без шоу-балета. Просто вот такая музыка.
1: Ревва. Появление Александра Ревва. Не означает ли это, что ты устал от Артура Пирожкова?
3: Я не устал, просто, может быть, даже немножко повзрослел, хотя нет, возраста нет. Просто накопилась такие песни, которые, ну, не в органике Пирожкова. И
1: понятно.
3: Поэтому очень хочется, так сказать, представить нового артиста Александра Ревва, которому есть что сказать.
1: Ну, сегодня у нас в гостях Артур Пирожков.
3: Да,
1: мы скоро
3: Артур.
1: Вернемся.
0: Вечер на русском. Реклама.
5: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58 00 86. 58 00 86.

0: рубашки, обувь, рюкзаки. Дэвил ярко, Дэвил дерзко. Отдел подростковой одежды Дэвил. Торговый центр Кита, 3-й этаж, и торговый центр Каскад, 2-й этаж.
1: ОАО РЖД предлагает в продаже на торгах комплекс объектов свободного назначения с земельным участком 15 соток, расположенным на реке Вологда по адресу: город Вологда, Советский проспект, дом 39. Справки по телефону в Вологде: 79-35-20. Код города 81-72.
2: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой – 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. «Династия», Комсомольская 9 и Фрезеновская 10.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
5: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Русское радио стало еще лучше. Много музыки.
6: Наполовину мой, я обернулась птицей.
5: Только лучше.
7: На крыше городских домов мы прятались от лишних глаз.
5: Только любимое.
8: Танцую, как будто рядом океан.
5: Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: Калинина и Соловьев. Вечер на русском.
1: И Артур Пирожков у нас сегодня в гостях. Еще раз добрый вечер.
2: Добрый
1: так,
2: вечер.
1: Так, Артур, мы сегодня у слушателей в первом часе нашего шоу спрашивали, какой самый странный перекус они придумывали из того, что нашлось в холодильнике ночью. Именно ночью. Когда ты просыпаешься в 3 часа и понимаешь, что тебе срочно надо в холодильнику что-то съесть. Вот что такое, что у тебя с тобой такое было?
2: Что у меня было? Это была консерва недозакрытая или недооткрытая консерва. Знаешь, какая...
1: Килька, наверное.
2: Килька в томате. В томате.
3: О, да.
2: Я брал кусочек черного за черствого хлеба. И все это. Ну, это, мне кажется, потрясающе.
1: У меня, я сегодня рассказывал, была вафля с горчицей.
2: Вафля
1: с горчицей. И это оказалось очень вкусно.
2: Интересно. Вареная колбаса, кстати, сумасшедшая. Я обожаю вареную колбасу. И холодные котлеты.
1: О, да,
3: это холодные
1: котлеты, это вообще, это классика.
2: Опять же, с бородинским хлебом.
4: Сейчас вижу, как рушится эта скала, этот образ человека, который хочет уменьшить, а увеличить не хочет. И выясняется, что он ест колбасу.
1: Нормальный такой человек.
3: Тут же, если Артур выступает за ЗОЖ, а ты выступаешь?
2: Выступаю. Я популяризирую, да, конечно. Но я в то же время и... Нет-нет, так сказать, как называется?
1: Да это за читмил.
2: Читмил
1: это называется.
3: Да-да, как я это называю? Нет-нет,
2: похудеем позже,
3: да.
2: Помнишься?
1: Да, точно.
3: Расскажи тогда, пожалуйста, что ты сам умеешь готовить? И твое лучшее блюдо, короночка.
2: Ну вот бутерброды с колбасой. Я умею готовить.
1: Рецепт надо будет взять обязательно.
2: Хлебе. Это да, действительно, это долго я учился этому. Потом, ну что, я говорю, картошку могу сварить, пожарить. Могу, значит, в принципе, сделать на угле, там, отбивные, шашлыки, вот такое. А вот, конечно, более серьезные блюда. А, ну вот даже оливье могу порезать.
1: Вот.
3: Красота.
1: А, порезать, только порезать.
2: Порезать и все это
1: перемешать.
2: Ну, это как бы полегче будет.
3: Ну, вот. Конечно, потому что наш слушатель-то уверен в том, что как раз если фитнес, фреш и ЗОЖ, то тогда да, тогда листик салата и больше ничего, никакой докторской врачи.
4: Если фитнес, фреш и ЗОЖ, тогда ты ничего не жрёшь.
2: На самом деле, я популяризирую, знаете что, конечно, здоровый образ жизни, это обязательно нужно что-то двигаться, но когда ты очень что-то хочешь, вот, допустим, пирожок, в принципе, это же анти-ЗОЖ.
1: Но
2: это так вкусно. Можешь представить, огромное количество людей хотят, но отказываются.
1: Еще хуже только себе делают.
3: Конечно.
2: И это накапливается, это потом...
3: Потом срыв.
4: И потом срыв, и ночью ты уже у холодильника, и пятая
1: пачка. Главное, с хорошим настроением съесть этот пирожок.
2: Конечно.
1: С улыбкой на лице.
2: И не сожалеть. Вот лайфхак, ни в коем случае не сожалеть.
1: Жалеть,
2: не жалеть, потому что мозг все это считывает, и отсюда и все эти...
1: Ну что, ребят, по пирожку?
4: Да,
1: давайте,
4: да,
1: по пирожку, скоро вернемся.
0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ.

0: 12+.
1: Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте havail.ru.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
5: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер К40, флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Приложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
12: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
13: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
14: Вот видите, не сделали и переделывать не пришлось. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.
1: В нашей студии все еще украшает собой стул Артур Пирожков. Артур, давай о вечном.
2: Уже менее красивый от трех пирожков.
1: Нормально. Твоему культовому образу уже более 15 лет. За это время сменились модели телефонов, музыкальные тренды. Все, в общем, мы с годами взрослеем, начинаем пить витамины. А взрослеет ли сам Артур Пирожков? Или все-таки у него в образе прописано, что он должен оставаться вечно молодым, с кубиками, несмотря на пирожки?
2: Кубики это только на фотошопе, а так, конечно, это подросток, это вечный подросток.
1: Собственно, а как ты будешь, что ты будешь делать, когда разрыв между Александром Ревой и Артуром Пирожковым начнет увеличиваться?
2: Я буду такой 80-летний подросток. Да нет, но это нормально.
1: Слушай, это значит, что портрет Дориана Грея наоборот.
3: Наоборот, да.
1: То есть твой образ будет вечным, а Рева будет вот в комнате где-то покрываться.
2: Слушай, я знаю, что вот секрет энергии сейчас же на самом деле самое главное, это не финансовые какие-то твои успехи, это энергия. Сейчас самый главный ресурс человека — это энергия. А что такое энергия? Энергия — это внутренний огонь. То есть это способность удивляться простым вещам.
1: Мы перестали
2: удивляться. А когда мы больше всего удивлялись? В подростковом возрасте. Угу. Ой, что это? Да, как это? Классно.
3: Ой, кто это?
2: Как тебя зовут? А кто это? А где мы? И вот это ощущение, оно дает движение.
1: Мы
2: это
1: перестали лазить в окна к любимым.
3: Совершать
2: поступки. Кстати, это тоже.
3: Так, в одном из своих интервью о начале своей карьеры ты сказал, цитирую: «Я мечтал, я программировал, я проникал через телевизор к людям. Самое главное, нужно каждый день об этом думать, мечтать и фантазировать». Вот сейчас, 100%. Когда ты уже всего практически добился, ты продолжаешь также детально программировать?
2: Абсолютно, абсолютно. Пирожков — это тоже визуализированная мечта, которую просто я, будучи подростком, положил себе, в мысли, в голову, и все это, я пришел к этой точке.
3: А что сейчас на твоей карте визуализации?
2: Есть у меня, если можно, я промолчу, потому что есть такая у меня, то есть программу я поставил, я уже потихонечку двигаюсь к ней. Сейчас у меня что? Я готовлю мюзикл, то есть это моя, любовь с самого детства, и вот потихонечку я, несколько лет назад я поставил эту программу, и вот я иду к моей мечте. Причем я уже сделал киномюзикл, снял, который, надеюсь, мы увидим в следующем году, в начале, наверное, это будет весна. И я обязательно вас приглашу. И мюзикл на сцене театра.
4: Ух! Круто.
3: Планы грандиозные.
1: Актеров еще и не набирал?
2: Актеры уже набраны, да.
1: Меня вычеркивай.
3: Расслабься.
2: Но, ребят, самое главное, не стесняться, расширять границы и ставить программу, и все, к этому мы придем обязательно, к этой точке, которая у вас, запрограммирована. Потому что мы все, на самом деле, компьютеры.
3: Это правда. Ну что, все. По пирожку? По пирожку.
4: Да.
2: Давай.
0: Пряников, Соловьев и Калинина. Вечер на русском.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Продолжаем пирожков день.
2: Эй, добрый вечер.
1: Артур, у нас для тебя есть небольшой такой блиц-опрос. Мы начинаем фразу, ты ее продолжаешь, желательно не задумавшись.
2: С удовольствием.
1: Все, поехали. Итак, те, кто меня не знает, думают, что я...
2: Я... бабушка.
3: Те, кто меня знают хорошо, считают, что я...
2: Молодец.
4: И только я про себя знаю, что я...
2: Я... человек.
1: У меня лучше всего получается...
2: Слушать русское радио.
3: У меня хуже всего получается...
2: Читать вслепую.
4: А сегодня утром я...
2: Делал себе завтрак.
1: Я никогда не стану есть...
2: Пирожки с тестом.
3: Если бы я не стал артистом, я бы сейчас работал...
2: На заводе.
3: Ну, да.
4: Очень люблю, когда девушка...
2: Танцует.
1: Не люблю, когда девушка...
2: Спит.
3: После эфира на русском радио я...
2: Иду домой, есть пирожки.
1: Саша, ваш вывод?
3: Я думаю, что мы узнали сегодня об Артуре больше даже, чем его налоговый инспектор личный. Парни, девчонки, в общем, ну, Артур Пирожков в данный момент отвечал, недолго думая, но в жилу, в тему, хорошо, молодец.
2: Да. Ну, знаете, когда уже пару пирожков опустилось, так сказать, уже думать очень сложно.
1: Вечер на русском.
2: У меня получилось.
1: Скоро вернемся.
0: Вечер на русском. Реклама на русском.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Аленка в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
6: В ленте.
7: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальная проекта.

0: Офис-маг РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
1: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
2: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС Татнефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС Татнефть.
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Знаете, чем отличается подарок из Универмага России? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколение. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
7: Лето не люблю. Кончается быстро. Рекламная служба Русского радио. 5-7-9-7-7-9-9. Код 4-9-9.
8: Новая песня на русском.
9: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
10: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
8: Русское радио.

0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.
1: И Артур Пирожков.
2: Добрый вечер. Добрый вечер. Вечер на русском.
1: Mm-hmm. А вот у нас эфир сейчас закончится, но у Артура еще большие планы. Уже практически здесь на русском радио находятся твои поклонники. Mm-hmm. У тебя будет личная встреча с ними. Это такой эксклюзив, который русское радио организовало. Это те люди, которые дозвонились до нас в эфир, получили приглашение на твой завтрашний концерт. Mm-hmm. И сегодня личная встреча.
2: С удовольствием.
1: По поводу завтрашнего концерта. Чем будешь удивлять?
2: Ну как, удивлять буду...
1: Собой.
2: Приходите.
1: Вот я к этому.
2: У нас очень особенный концерт.
3: Твой образ заиграет новыми красками, бьюсь об заклад. А вот была ситуация... Была ситуация, когда ты включил фирменного Пирожкова, свой взгляд, а девушка посмотрела на тебя и сказала: мужчина, отойдите от кассы, вы очередь задерживаете.
2: Ну, да, было такое.
3: А какое? Ну, может, вспомнишь что-нибудь?
2: Подожди, это было вторник 16:15. Никогда не забуду.
4: На самом деле, я думаю, что все девчонки страны сейчас меня завидуют белой завистью, потому как оказаться рядом с Артуром Пирожковым в уютной студии русского радио. Я про вас двоих даже не говорю, вы прекрасны. Вы прекрасны. Сегодня, завтра и третьего дня. Но Артур великолепен. И песни, дарящие бешеную энергетику, помогающие ведущим линейного эфира проживать каждую минуту эфирной жизни по-настоящему ярко и празднично. Это стопроцентная овация.
2: Спасибо, мне так приятно.
3: Мне неприятно. В моем присутствии другого так долго не хвалили вообще.
4: Ты не спел пока ничего.
2: Мне стало еще приятнее, что тебе неприятно.
3: Я не спел, я еще не созрел.
1: Спасибо тебе большое за этот эфир. Время пролетело очень быстро.
2: Вы потрясающие.
1: Но сейчас будем слушать песню. Само собой, это песня, за которую ты получал золотой граммофон. По счету уже какой я сбился?
3: Седьмой,
1: да?
2: По-моему, да, седьмой.
1: Седьмой
2: граммофон, да. И, вы знаете, само собой, это такой гимн позитива. Мы сделали его с автором Денисом Ковальским специально для того, причем под выпускные. Ага. И цель была объединить родителей и детей, учителей и учеников. И мы... Я помню хорошо, поскольку я 10 лет занимался танцами, я закрепил несколько движений, таких простых, 4 mm-hmm. движения, и мы запустили этот танцевальный флешмоб, и танцевали все. И вот, в общем, это был гимн позитива, самый настоящий гимн позитива.
3: Сейчас как раз 1 сентября на носу, и самое время...
1: Повторить танец.
2: Да. Но по секрету скоро новые песни, новые флешмобы.
1: Отлично. Ну что, ребят, все, прощаемся до... понедельника. Юлю оставляем со слушателями.
4: Спасибо.
1: Русского радио. А вечер на русском в полном составе будет уже в понедельник, 18:00.
3: А сами превращаемся в слушателей русского радио.
1: Да.
3: С вами до понедельника.
1: Пока.
3: Конец связи.
2: Спасибо. Пока.
0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.
5: Если хочешь танцевать,

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер TU-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс погоды, в Вологде переменная облачность без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13 градусов, ночью до плюс 7. Завтра ожидается малооблачная погода до плюс 16 без осадков.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Нужен бетон? В Гросс-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
4: Огромный выбор станков в магазине «Бобер». Для любых задач, от небольших работ до масштабного производства. Доступные цены, проверенные бренды. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
5: Какая у меня самооценка? Да, так себе. Мы, цари, народ простой.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Русское радио. Радио большой страны.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Новости на русском.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян.
4: Порядка 45% работ выполнили вологодские реставраторы в здании детской музыкальной школы номер 4. Специалисты сняли старую штукатурку со стены потолков, демонтировали оконные и дверные блоки, полы и основания. Параллельно проводилась активная работа на наружной части здания. Работы выполняются в рамках народной программы «Единой России». Как отметил куратор программы по Востоку области Сергей Селянин, реставрация здания позволит сохранить объект культурного наследия и создаст комфортные условия для учеников. В Вологде завершается подготовка к отопительному сезону. Общий технологический процент готовности к отопительному сезону в настоящее время составляет 94% и в многоквартирных домах, и в социально значимых объектах. В большей части многоквартирных домов проведены гидравлические испытания и подготовлена документация. Согласно нормативам, отопительный период начнется, когда среднесуточная температура в течение 5 дней будет держаться ниже 8 градусов. В первую очередь тепло подается в социальные учреждения. Ориентировочная дата включения отопления – 15 сентября. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
2: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

дорогие мои, когда цветы, бабочки и прочие летние радости уже закончены, остается только включить русское погромче, и тогда точно все будет хорошо. Моих драгоценных коллег благодарю за сногсшибательную рабочую, нет, не пяти, а все-таки четырехдневку. Остаюсь вместе с вами до полуночи здесь, на русском. Но не говоря уже о том, что этот вечер я, безусловно, оставлю в памяти как один из самых ярких в своей жизни. Причем жизни личной, жизни творческой, потому как мне удалось оказаться в одной студии с неподражаемым ярким сногсшибательным Артуром Пирожковым. А впереди у нас с вами не менее звездные встречи, причем вы можете встречаться с любимыми артистами, ну, прямо находясь там, где вы сейчас и находитесь. Кто-то дома, кто-то на работе, кто-то за рулем авто. Стас Пьех сейчас, Винтаж чуть позже, потом Филипп Киркоров и Аня Лорак подхватят музыкальную эстафету. Ну, а я, Юлия Калинина, буду вместе с вами до ноля по Москве. Сердца наши будут биться в унисон. И, как всегда, все будет хорошо. На русском иначе не бывает.

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. В субботу в 16.30 и 20.30.
1: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
0: Крылатое с Довлатовой на русском радио. Реклама на русском.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной.

0: 88-54-58.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Искусственному интеллекту требуются люди для выполнения черновой работы. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Ох, дорогие мои, как же хочется надеяться на то, что все мечты ваши и чаяния будут сбываться так же легко, как в песне Настасьи Самбурской. Но если вы сегодня загадали для себя хороший вечер в компании любимого русского радио, то считайте, что уже сбывается. И если вдруг случилось оно, то самое счастье, о котором грезилось, хватайте его, прижимайте к сердцу и вперед бегите в сторону горизонта. А что там за горизонтом, пусть это останется сюрпризом. Но ведь в конце концов должны же быть неожиданности, особенно если они со знаком плюс. Зиверт продолжает этот музыкальный час «Бери и беги». А если хотите нахвататься хорошего настроения на все выходные вперед, а завтра, я напомню, у нас с вами пятница ожидается. Вы знаете, что нужно делать. Включаем русское и вперед!

0: За час до полуночи. Русский старт. С Максимом Приваловым. Музыка будущего. То, что будет популярно завтра.
1: Самое горячее, свежее и модерновое. Треки маститых артистов и новичков.
0: Завтра в 23.00. Слушайте «Русский старт» на русском. Реклама на русском.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
4: «Пятерочка» доставляет.
5: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.

0: видео. 12+.
1: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на FlowWow разделе для жизни с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. Оберен 111-774-668-98-40. 18+. FlowWow. Услуги от ОО FlowWow. Москва. Оберен 120-770-026-31-98. 13+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
6: Если вы хотите, чтобы вас внимательно выслушали, начните фразу со слов «Только никому не говори». Рекламная служба Русского радио 5797799, код 499.

говоря, эта песня Бандерас, она все-таки про август. Когда вроде бы, кажется, надо попрощаться, захлопнуть дверь и сказать, ну все, закончились каникулы, а вместе с ними все летние радости канули в лету. Но нет ничего подобного. У нас здесь на русском, как всегда, все только начинается. Ровно так же, как и три десятилетия назад, все бодры, веселы, в хорошем настроении, классной музыки столько, что просто заслушаешься. Наслаждайтесь каждым мгновением, и пусть осенью у кого-то там будет унылая пора, ну и далее по тексту. У нас это время абсолютного музыкального счастья. Будет много музыкальных премьер, будет много ярких встреч. Ну и, конечно, мы, любимые, я надеюсь, вами ведущие, по-прежнему останемся здесь, в нашей уютной студии, и будем, находясь у микрофона, как будто бы входить в каждый дом, в каждую семью. И, конечно, дарить радость. Группа «Серебро» сейчас, затем «Свежая вещица», а Настя, Дима Билан, «Эпилог». Я, Юлия Калинина, остаюсь с вами до полуночи, и да, точку ставить рано.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13 градусов, ночью до плюс 7. Завтра ожидается малооблачная погода до плюс 16 без осадков.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?
2: Слушает

что слушает страна. И как бы ни старался, никак...

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Минпромторг подготовил список площадок для включения в перечень критически важных объектов. В него вошли 167 предприятий, работающих в сфере логистики и торговли. Об этом сообщили в правительстве по итогам первого заседания подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования экономики. Правительство сформировало эту подкомиссию накануне, после того, как президент подписал указ о возможности передавать бизнес под временное госуправление, если не обеспечивается защита предприятий от беспилотников. Центробанк предложил снизить тарифы на обязательную страховку для таксистов. Речь идет о полисах ОСГОП – страхование гражданской ответственности перевозчиков. По данным регулятора, ее стоимость сильно завышена. Так, годовая страховка одной машины такси обходится в 600 тысяч рублей, что примерно в 20 раз дороже, чем в других видах перевозок, например, тем же воздушным транспортом. Страховые компании выступают против снижения тарифов, утверждая, что сегмент такси еще не вышел на уровень убыточности. В основном госэкзамене в 9 классах ОГЭ изменят систему оценивания сочинений и рассуждений. Ученики будут обязаны не просто приводить примеры из текста, но и пояснять их. При этом максимальный балл по приведенным примерам увеличится с 3 до 4, а максимальное количество баллов за экзамен по русскому языку в целом вырастет с 37 до 38. Пока это проект, окончательное правило планируют утвердить к ноябрю. Ну и последние ученые предупредили о затяжной магнитной буре. По данным специалистов, начнется она в ближайшие часы и продлится до воскресенья. Причина – серии сильных вспышек, произошедших на Солнце пару дней назад. Метеозависимые люди могут ощущать недомогание, головную боль, слабость и учащенное сердцебиение. На этом у меня пока вся информация. Эфир «Русского радио» продолжит Юлия Калинина.
0: Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Вот так живешь и думаешь, что ты молод и прекрасен, а потом начинаешь коленочкой погоду предсказывать, да? Наверняка слышали эту шутку. И хотела бы сказать, что эфир любимой радиостанции – лучшее средство от головной боли, учащенного сердцебиения, но не до такой же степени. Но все-таки, друзья мои, я уверена, что если есть хорошее настроение, это, говорят, даже простудам и вирусам противостоит. Не то, что какой-то там магнитной буре. Мы справимся, мы выстоим, даю установку на позитив. Тем более, что завтра я вместе со многими из вас отдохну, а в выходные снова вернусь, и я уверена, как всегда, проведем с вами время по-настоящему здорово. И суббота, и воскресенье с 11 до 15 – это наше время здесь, на русском. Я, Юлия Калинина, сегодня до полуночи вас не оставляю. Руки вверх у нас с вами впереди, потом свежие вещицы от группы «Градусы» и Елена Терлеева. Всем привет, доброго вечера, доброй ночи.

У нас с вами ближайшие часы над горизонтом не появится. Хочется еще раз каждому из вас прекрасного времени суток пожелать. И какой бы час ни показывали, ваш ходики, я уверена, будет время хорошего настроения в компании любимого русского. Друзья мои, не поверите, но там, на Западе, вот сейчас в это самое время существует такая же проблема, как и у нас здесь. У них тоже кабачок за пару недель может сменить до 10 хозяев. И даже там, на Западе, звезды шоу-бизнеса делятся друг с другом рецептом кабачковых оладушек. Вот такая интересная новость из-за океана прилетела. Всем приятного, если ужинаете.

0: Реклама на русском.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной.

0: 8-94-58. Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета. Категория 16+.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Ночью не мог уснуть, под окном орали песни. А я их все знал и подпевал. Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 4 9 9.

самое, согласитесь, как будто бы само собой, вот все как-то прошло, 4 дня пролетели на одном дыхании. Это действительно круто. Впереди у нас с вами пятница, которую мы, естественно, проведем вместе с вами. То есть я за кадром буду, но всей душой буду присутствовать в жизни каждого из вас. А вы, я уверена, все делишки быстро раскидаете. И примерно после 16, ну самое позднее, 17 по Москве, бамс, и разбежались по делам. Ну а что насчет Голливуда? Что у нас с той стороны Атлантики? Там сегодня действительно жарко. 32 сейчас и 33,5 в ближайшую пятницу. Да, с одной стороны, конечно, хорошо, когда тепло, но с другой стороны, мы за умеренность. И да, будем делать губки бантиком. Ой, а кто это?

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Артик и Асти. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
0: Русское радио.

особенно только в отрепил январь. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

Каждому поэту, даже если это поэт-песенник, просто жизненно необходима муза, та самая дама, которая вдохновит на написание очередного хита. Дмитрий Лорен вот эту песню создал, глядя на красавицу Севиль, потому как он действительно считает ее бриллиантом нашей российской эстрады. А сама Севиль говорит немного иначе, что у каждого из нас с вами жизнь подвергает испытаниям. Мы, как бриллианты, проходим огранку, из кого-то получается действительно нечто сияющее и прекрасное, а кто-то так и остается серым и незаметным. И вот каким быть, решаете вы сами. Впрочем, друзья мои, давайте вот такие серьезные и важные темы оставим до понедельника. Сейчас про радость, про любовь, про песни.

0: шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на русрадио.ру. 12+. Реклама на русском.
2: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: 12+.
1: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на FlowWow разделе для жизни с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. Уверен 111-774-668-98-40. 18+. FlowWow. Услуги от ОО FlowWow. Москва. Уверен 120-770-026-31-98. 13+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
2: Получилось. Вы вылечили рак?
3: ОККО представляет.
4: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
5: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
6: Это открытие изменит все.
3: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Музыка для романтических встреч нужна, чтобы заглушить хруст суставов. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

знаю, как насчет духов. В нашей студии сегодня пахло пирожками. И, по-моему, этот аромат гораздо приятнее ощущать вечером, когда возвращаешься домой. И еще, друзья мои, очень он бодрит и держит в тонусе аромат любви и праздника. Все это совсем скоро обрушится на вас здесь, на Русском. 22 по Москве у нас откроется стол заказов. А это значит, ваш привет и поздравления целый час с перерывом только на любимые песни. Не пропустите!

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Власти планируют усилить контроль за оборотом нефтепродуктов и создать систему мониторинга за поставками топлива объемом от 1 тонны, а также установить ориентировочные цены по регионам и усилить контроль за стоимостью топлива Евро-2, Евро-3 и Евро-4, пишет газета «Коммерсант». По данным Росстата, бензин за неделю в среднем по стране подорожал примерно на 1%, но в Дагестане и Рязанской области гораздо больше, на 8,6% соответственно. Необходимо добиваться роста зарплат учителей без повышения нагрузки, заявил начальник главного штаба детско-юношеского движения «Юнармия», герой России Владислав Головин. Он подчеркнул, что помимо этого следует снизить разрыв в уровне зарплат учителей, работающих в разных регионах страны. В частности, программа «Земский учитель» будет расширена за счет включения в нее образовательных организаций моногородов и закрытых территориальных образований, отметил Головин. В России разрешат подавать уведомления по налогам и страховым взносам досрочно и сразу на несколько месяцев вперед. Новый порядок вступит в силу с 1 сентября. Он позволит работодателям однократно предоставить уведомления по налогам на доход и страховым взносам на каждый последующий месяц, пишет РБК. В случае переплаты деньги будут учтены и автоматически возвращены на единый налоговый счет. Ну и последнее. В Австрии альпинисту вернули рюкзак, который он потерял больше 60 лет назад. Владельца нашли по сохранившимся внутри документам. Рюкзак минувшим летом отыскал турист на леднике в Тироле на высоте почти 3000 метров. Внутри оказались ледоруб, фотоаппарат и трубка. Все предметы были созданы в 50-60-х годах прошлого века. Полиция разыскала владельца, которому сейчас уже 86 лет. На этом пока вся информация. Далее в эфире «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Смотрите, какие удивительные люди есть на свете. Они могут даже в Альпах что-то там отыскать, а я не в состоянии порой что-то найти в собственной гардеробной. Не иначе, как мне необходима помощь вот таких спецов, которые придут, окинут все зорким взглядом и скажут: знаешь что, Юленька, иди попей чайку, а мы сейчас здесь все необходимое отыщем. Если где-то потеряли хорошее настроение, знаете, что нужно делать? К нам сюда, на русское, как можно скорее, и вместе постараемся как-то ситуацию поправить. Хотя что там как? Рецепт давно известен. Вы передаете привет и в ответ получаете признание в любви от ваших самых дорогих. Наталья пишет: поздравьте, пожалуйста, моего мужа Марата с днем рождения. Очень его люблю. Желаю удачи во всех делах, крепкого здоровья, только позитивного настроения. Пусть остается таким же классным, какой он есть. Он просто самый лучший. Дорогая Наташенька, немного вам завидую. Самый лучший муж – это круто. Наталья пишет: всем большой привет, это Наталья, город Камышин, мой любимый Саша. Я тебя очень люблю, скучаю, спасибо за то, что ты есть. Всем городам России с поездом Москва-Челябинск большой привет. Передаю привет мамуле, сестренкам Юле и Кристюше. Ну и, конечно, вам, Русское радио. Я вас не забыла. Слушаю вас в режиме 24/7, пишет нам Викуша Шумакова. Дорогая Вика Виктория, вам, как носительница красивого победоносного имени, привет от меня тоже и доброй дороги.
0: Стол заказов на Русском радио.

0: Ох, друзья мои, сколько девочек слез пролит над этой музкомпозицией. Что и говорить, Нью и Ася умеют попасть в самое сердечко. Амет пишет: здравствуйте, русская. К нам едет в гости Тимур из города Наваи. Большой привет в Ташкент. Время, проведенное вместе, будет классным. Шашлыки сделаем. Вкуснятина, ничуть не сомневаюсь. Уверена, что у вас вкусно, жарко и вообще здорово. Дорогой Амет из Ташкента, вам, как постоянному слушателю, приветище огромный. Ну и еще один гость, частый и постоянный, и, надо сказать, желанный. Это Александр пишет: огромный привет летит из Сыктывкара. С удовольствием вас слушаю. Александр, а я с удовольствием читаю. Передаю привет, находясь на работе, наслаждаюсь прекрасными видами луны над городом, еду и смотрю. Такую красоту мои пассажиры также видят, получают удовольствие. Всех поздравляю с необыкновенным праздником. День сегодня такой. День летающих облаков. Действительно, даже ночью их можно видеть. А также радости и улыбок всем желаю. Люблю вас, русское радио. Вы в моем сердце номер один. Александр из Сыктывкара, рассказывайте, вы тот самый парень. Мы летим, полуночное такси, да? Рассказывайте, что интересного происходит в вашей работе. Может быть, какие-то пассажиры классные попадаются. В общем, жду подробностей.
1: Реклама. В этом году отремонтируем ванну, а в следующем кухню. Все сразу, нам не по карману.
2: Покупайте материалы в Аплайне. С Аплайном ремонт по карману.
3: Аплайн. Вологда, Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Конева, 36.
4: В новую квартиру столько товаров для дома нужно покупать. Все сразу, мне и не по карману.
5: Покупайте в Аплайне. С Аплайном товары для дома по карману.
6: Аплайн. Вологда, Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Конева, 36.
7: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Серость и обычность не для современных школьников. В магазине подростковой одежды «Дэвил» школьные коллекции. Твой неповторимый стиль для учебы здесь. Забегай, школьная и спортфурма, рубашки, обувь, рюкзаки. «Дэвил» ярко, «Дэвил» дерзко. Отдел подростковой одежды «Дэвил». Торговый центр «Кита», третий этаж, и торговый центр «Каскад», второй этаж.
10: Привет. Скоро школа. У детей ОГЭ, ЕГЭ в этом году. Голова кругом. Где подготовиться к экзаменам?
11: Привет, Ира. Мои учились в компьютерной школе «Энергетик». Аня математику, Артем русский, сдали на пятерке. Кстати, в «Энергетике» до конца года скидка 20% на второй курс.
10: Подскажи телефон.
11: Записывай. 547-043. 547-043.
10: Спасибо, бегу звонить.
12: Компьютерная школа «Энергетик». Сэмера, дом 1. Ленинградская, дом 71. Бизнес-центр «Сфера». Успейте записаться со скидкой 20%.
13: Быстрее, выше, сильнее. Именно так, по словам жены, на моем фоне выглядят другие мужчины.
14: Телефон рекламной службы русского радио «Вологде». 70 72 82.

0: Ах, какая песня! И знаете, скажу вам по секрету, я эту песню впервые услышала, когда за окном был февраль. И вот она у меня почему-то как-то так отложилась в памяти, как яркий лучик солнечного света. И спасибо, спасибо неподражаемой елке за море позитива. Андрей Петренко пишет: хочу передать привет Александре Владимировне Петренко. Это, видимо, супруга ее подруги Анне. Тоже большой привет. Желаю хорошего вечера и настроения прекрасного. Ах, это сестра, двоюродный брат. Андрей пишет: дорогой Андрей Петренко, вам тоже большой привет и спасибо за то, что вы есть. Текс: Маше Лебедевой большой привет. Машуль, вам всего самого хорошего. Амет еще раз просит Тимуру передать приветище огромное и всего самого хорошего. Желает своему другу, который приедет к нему на шашлыки. Ну что, отдыхайте, ребятушки, за нас, трудящихся. Михаил Владимирский пишет: спасибо за позитивный эфир. Полиночке Константиновне большой привет. За учебу, помощь, поддержку большое спасибо. Мне, как всегда, легкого эфира. Дорогой Михаил, огромное спасибо. Дивное сообщение от Павла Кучера. Вот что он пишет: сегодня день кино. И никакой телевизор не заменит атмосферу кинозала, где за героя фильма сопереживают десятки зрителей. Передаю привет всем друзьям. Всем желаю прекрасного вечера. Павел, взаимно на 100%.
1: Новая песня на русском.
2: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
3: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.

Ну что, дорогие мои, я надеюсь, зеленые волны, если они действительно где-то там на морском побережье касаются ваших ног, будут исключительно теплыми. Хорошего заплыва, дорогие мои отпускники. Алексей Власов у нас отметился. Алексей, давненько вас не было, очень рада вас видеть. Сегодня свой день рождения, продолжает Алекс, отмечает мой друг из Самары Николай Морозов. Волшебник по железной красоте, парикмахер от Бога. Коль, счастья, удачи, любви, сибирского здоровья, финансовой стабильности, всего наилучшего. Ах да, Степная Пальмира на этой неделе отмечает 283 год от создания. Приезжайте, будет интересно, весело и вкусно. Ничуть не сомневаюсь, дружище, огромное спасибо за предложение, но боюсь, что в ближайшие дни никак. А то, знаете, Соловьев и Пряников, они здесь без меня совсем распустятся. Лик пишет, большой привет Валерии и Ангелине, они едут в Краснодар. Спасибо, девчонки, хорошего путешествия. Татьяна просит поздравить дорогого зятя Кузнецова Романа с днем рождения, дочери Кати, а также внучкам Алисе и Ане большой привет. Всем гостям за праздничным столом наилучшие пожелания. Песню в подарок только хорошую. Теща Татьяна подписалась. Танечка, вам и всем близким большой привет. Привет, Русское радио. Передайте привет проектному отделу Куйбышев Азот, Тольятти. Ребят, вы самые лучшие. Это пишет Екатерина. Катенька, вам тоже большой привет и самого доброго вечера. Оставайтесь на Русском, стол заказов в разгаре. Ждем только вас. Давайте скорей. Вас не хватает.

с вами, к счастью, про любовь, которая не в прошедшем времени, а в настоящем. Вик пишет: хочу поздравить всех причастных с Днем российского кино. Хоть и под занавес, но от души вместе с вами поздравляю, Виктория. Всем желаю крепкого здоровья, позитива, ну и, наверное, творческих успехов городу на Неве. Вместе с вами, прекрасная Вика, передаю большой привет. Хочу поздравить с днем рождения нашу дочку Евгению Орлову-Ченскую. С днем рождения от двух семей, от Орловых и от Ченских. Пусть будет вечно желанно, пусть будет всеми любима, обаятельна и неотразима. Пусть счастье в глазах сияют, семья и друзья, конечно, окружают. Игорь, Оксана, Виктория Орловы и еще Наталья, Дима и Денис Ченский. Вот кто подписались под этим поздравлением. Прекрасная новорожденная, с праздником, и пусть все будет замечательно. Александр Петров передает большой привет Александру Мартынцу, или Мартынцу, из Пскова, который сейчас лежит в больнице Богданова в первом отделении. Не волнуйся, Саныч, все будет хорошо, скоро выпишут. Дорогой Сергей, вместе с вами Александру передаю большой привет. Саш, выздоравливайте как можно скорее. Вы нам нужны сильным и здоровым. Пусть все будет хорошо.

0: видео.
1: 12+.
2: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
3: Как я по всему этому соскучился.
2: Адский шеф. По средам. В 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
4: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
5: 12+.
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Знаете, как звучит мягкая форма слова «никогда»? Потом. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: мы с вами на стоп пока становиться не будем. Приветы будем передавать и дальше. И один стол заказов закончится лишь за тем, чтобы следующий начался точно по расписанию в 2 часа ночи. Пожалуйста, поздравьте доченьку Ангелиночку с наступающим днем рождения. Ей исполняется 17. От всего сердца желаю крепкого здоровья, удачи, успехов во всех начинаниях, только верных друзей рядом, только безопасных и лучших дорог в жизни. Я тебя очень сильно люблю, мой цветочек. Будь самый счастливый. Это Наталья пишет. Наталья, вместе с вами вашу прекрасную дочурку поздравляю, желаю всего хорошего. Поздравьте, пожалуйста, нашу доченьку Одинецкую Анастасию с днем рождения. Ей исполняется 8. Желаем удачи, успехов в спорте, всего самого хорошего. Мама, папа, брат и сестра подписались. Пишет нам Алена Одинецкая. Аленушка, вас, как маму прекрасной дочурки, также поздравляю. Милана нам пишет. Хочу передать привет дедушке Рафику, бабушке Флю, брату Ване и сестре Илоне. Я всех очень люблю.
1: Стол заказов русского радио. Жизнь играет.

0: Реклама.
1: Где взять комплект ТО для китайского авто? В Спортавто, конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов Спортавто. Телефон 537-237.
2: Кто сказал, что любовь и деньги несовместимы? Я люблю деньги.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Что слушает страна?
3: Это

лучшее. Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Госдуму внесли проект закона о сроке индексации невыплаченной вовремя пенсии. Согласно документу, индексация начнется с первого дня после окончания месяца, следующего за месяцем, в котором решение суда вступило в силу. Сейчас существует законодательная неопределенность. Деньги индексируются либо с даты принятия судебного решения, либо когда эта выплата должна была быть произведена. Правительство временно разрешило использовать иностранное оптоволокно. Вернуться к работе с российским сырьем производители кабеля должны летом следующего года, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на правительственное постановление. Это решение напрямую связано с ситуацией на заводе оптиковолоконной системы в Мордовии, единственном в стране предприятии, выпускающем оптоволокно. Производство серьезно пострадало прошлой весной после атаки дронов, и сейчас завод может предложить рынку лишь остатки со складов. Центральная пригородная пассажирская компания ЦППК возобновит скидку с 1 сентября для школьников и студентов на проезд в пригородных электричках. Льгота распространяется на все 9 регионов, где компания перевозит пассажиров. В ЦППК уточнили, что учащиеся в Московской области получат скидку на обычные электрички, а в Москве и Владимирской области еще и на экспрессы и фирменные поезда. Ну и последние ученые создали фиолетовую ткань, которая охлаждается на солнце. Материал отражает солнечное излучение и отводит тепло. Под прямыми солнечными лучами новый материал оказался на 4 градуса холоднее белого хлопка и на 6 градусов традиционно окрашенного фиолетового. По словам разработчиков, ткань фиолетового цвета трудно охладить, поскольку этот оттенок связан с поглощением зеленого цвета, одной из наиболее энергетически насыщенных частей солнечного спектра. У меня на этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

иногда они все-таки возвращаются. Это я про них, про милых, конечно. Они сначала далеко, и живется без них определенно нелегко, хоть и спокойнее, конечно, а потом наступает день Х, и мужчина, опаздывая, круша все на своем пути, с букетом наперевес мчится на вокзал или в аэропорт, дабы встретить свою любимую, которая, как стюардесса по имени Жанна, спускается с трапа самолета. Ну или выходит из поезда. Но песню про проводницу припомнить вот так сходу не могу. В одном уверена, друзья мои, разлука время от времени идет навстречу. Как говорится, лицом к лицу лица не увидать. Поэтому, если время от времени расстаете, только на пользу. Ждите, ждите любимых, и все будет хорошо.

Знаете, как говорят, слухам не верь, сначала проверь. Это народная мудрость, и кто мы такие, чтобы с ней спорить? И, судя по всему, наши соотечественники именно так и поступают. Проверяют, уточняют. 28% интернет-пользователей, судя по опросу, считают, что лучший способ проверить слух – это прочитать подробный разбор в СМИ. Исходя из этого, можно предположить, что средствам массовой информации мы с вами все-таки доверяем. Исследование также показало, что при столкновении с подозрительной информацией 53% россиян стараются проверить ее разными источниками, в том числе обращаясь к родным, близким и друзьям. То есть обсудили, пришли к какому-то выводу, и все становится хорошо. Вот за этим, наверное, и нужны близкие.

0: вернешься по-любому.
1: А вот мне стало интересно, а какие птички традиционно приносят удачу? Как выяснилось, таковых не так уж мало. Голубь, птица, приносящая удачу, ярко-красная птичка кардинал, ну и, конечно, аист, который, если уж свил гнездо где-то на крыше, значит, все будет хорошо. Друзья мои, надеюсь, птичка на хвосте, а может быть, какие-то высшие силы вам доставят удачу, везение и настроение хорошее. Ну и если вы хорошим настроением готовы поделиться со всеми, то шутите. Шутите смело, оставляйте ваши шутки на нашем сайте rusradio.ru. Самые интересные в эфире озвучит Антон Юрьев. Все подробности обнаружите на нашем сайте rusradio.ru. Я уверена, как всегда, будет здорово и интересно. Удачи!

0: Реклама на русском.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
2: Сходил к зубному. Побелили, отшлифовали, отполировали. Теперь мне жалко этими зубами есть. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Ну что, дорогие мои, очень хочется мне назвать им человека, который уже напротив меня. Это Миш Набоков. Миш, привет.
1: Юлечка, привет.
0: Привет.
1: Вообще, я абсолютно согласен с группой «Руки вверх» Сергеем Жуковым. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Но,
0: абсолютно.
1: Но ты знаешь, иногда очень важно именно фамилия решает. Потому что я вот вспомнил одну историю, когда я учился в академии, был молод, красив.
0: Да, так.
1: Ну, ладно. В общем, у нас было такое, знаешь, очень жесткое противостояние между двумя парнями. Прям они, как, знаешь, как какие-то, не знаю, бойцовые петушки, когда друг друга видят, сразу. Вот это вот, значит, друг на друга лезут. Короче, ну просто на дух не переносили. Пока однажды они не узнали, что у одного фамилия была Бессмертная, а другой Кощеев. Ты представляешь? Они дружат до сих пор.
0: А я думала, один Чернов, другой Белов. Ну или что-то в таком духе.
1: Слушай, ну это даже...
0: Кощеев и Бессмертный.
1: Ты можешь себе представить?
0: Главное, что они, ты понимаешь, не дошли до той стадии выяснения отношений, чтобы яйцо в утке, там, ну и вот это вот все. Когда начинаются сложные истории вот таких разборок сказочных,
1: слушай, ну зато удобно, как говорится, одна иголка на двоих.
0: На двоих, да.
1: Одна судьба, скажем так.
0: Ну что, Миш, я тебе желаю, как всегда, доброй ночи. У тебя здесь ни с кем противостояние не будет. Слушатель наш, как всегда, настроен доброжелательно. Ну и судя по многочисленным отзывам, сообщениям, которые в наших мессенджерах, все ждут, не дождутся, когда начнется пятница. А сейчас люди секундомерами сидят и говорят: один, два, три, ну и так далее.
1: На низком старте уже, да?
0: Да, конечно. Так что готовь народ к предстоящим выходным. Ну а я у тебя в субботу после «Вкрутую по-русски» подхвачу эстафету.
1: Уж
0: и, как
1: отлично,
0: всегда, будет здорово.
1: До скорого тогда.
0: До скорого.
1: Пока.
0: Дорогие мои, спасибо за прекрасный вечер. Как я уже и сказала, в ближайшую субботу в 11 утра повторим на бис.
2: На русском радио Юлия Калинина.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Министерство обороны разработало законопроект о расширении сведений о призывниках и их семьях. Речь идет о банковских счетах, долгах и доходах. Проект закона опубликован на портале правовых актов. Помимо финансового блока в досье войдет юридическая и социальная информация. Ведомство получит доступ к базам данных о совершенных дорожных авариях, загранпаспортах, наличии статуса иноагента. Медучреждения обяжут раскрывать по запросу военкоматов диагнозы, включая психические расстройства. Суд обязал собственников парковочных мест платить за содержание общего имущества и делать взносы на капитальный ремонт, даже если они в этом доме не живут. Суд вынес такое постановление, рассмотрев несколько спорных случаев. С 1 сентября в стране вступит в силу изменения в работе советов многоквартирных домов. Нововведение, как ожидается, позволит жильцам контролировать деятельность управляющих компаний. Антимонопольную службу попросили проверить тарифы мобильных операторов в международном роуминге. Обращение в ведомство направили общественники. В документе говорится, что операторы на время пребывания в другой стране предлагают купить безлимитный интернет, но на самом деле действие тарифа ограничено. После использования определенного объема данных скорость интернета падает, а чтобы ее вернуть, нужно доплатить. Далее о спорте. В Москве стартовал предсезонный хоккейный турнир «Кубок мэра». В первый соревновательный день казанский «Акбарс» проиграл минскому «Динамо» 1-2. ЦСКА в столичном дерби разгромил «Спартак» со счетом 4-0. Сегодня в борьбу вступят еще 4 клуба, остальные участники турнира. Хоккейные команды используют предсезонные соревнования для того, чтобы набрать форму перед стартующим чемпионатом КХЛ. Он начнется 5 сентября. У меня на этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

Макс Набоков на Русском радио вместе с вами. Я отлично понимаю смысл этой песни. Спасибо Рине Тоневой и Павлу Артемьеву. Главное в нужный момент не уснуть. Вот одна знакомая решила недавно удивить своего парня. Заказала себе костюм кошки. И вот представьте, она, пока он был в душе, она надела ушки, белье с хвостиком, легла в постель. В итоге ночью проснулась от того, что ее закутали в одеяло, почесали за ушком и сказали: «Спи, блохастик».

0: Лето – это маленькая жизнь. Все будет хорошо.
1: Хорошо.
0: Русское радио.
2: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: надо нам. Миш Слабоков в Тарском радио вместе с вами. Недавно был свидетелем женского разговора. Девчонки очень громко обсуждали, кто чем кормит своих мужей. И она так с гордостью произнесла: «Да что сами едим, то и ему даем». Мне кажется, этот мужчина может смело сказать, что...
1: Мне так...

0: Реклама на русском.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Ладно, я спать. Мне завтра рано на будильник смотреть с недовольным лицом. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Я недавно видел практически клип вот к этой песне Александра Панайотова «Улетай». Стоял на остановке и наблюдал такую ситуацию. В общем, бежит парень, представьте, за ним другой. И кричит: «Задержите! Остановите его!» Стоявший мужчина рядом не растерялся. Поставил подножку первому, тот кубарем и, что называется, улетел вниз. Что делает второй? Он обгоняет их, садится в отъезжающую маршрутку и уезжает.

В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ 35 00 277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: я скучаю. Любимый. Я беременна.
1: Давай,
0: мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
1: У меня родился сын.
3: Ты мой зайчик.
0: Ты мое сердечко.
2: Я объявляю вас мужем и женой.
0: Я тебя люблю.

Миша Табоков на Русском радио вместе с вами. Помню, однажды мне позвонила девушка. Я сразу же так ту-ту-ту-ту быстренько записал ее номер. Потом через какое-то время перезвонил ей. И она очень странно мне ответила. Там, привет, да, я дома. Я спросил, ну, гулять пойдем? Она такая, я в такое время не гуляю. И положила трубку. Оказывается, эта девушка звонила мне с телефона своей бабушки. Можете себе представить? Получается, я пригласил ее бабушку на свидание.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. У меня один товарищ работает на складе компьютерной фирмы. А через стенку у них соседи ветеринарная аптека. Двери рядом, поэтому посетители часто путаются. Вот недавно мне написал, сегодня человек приходил, простоял всю очередь. Подождал, пока клиенты там забрали принтер, картриджи, еще какую-то ерунду. И в итоге мужчина, значит, представьте, подходит к ним, к кассе, да, и задает вопрос. У меня конь кашляет. Что делать? Лично я бы посоветовал послушать вот эту песню. Как говорится, любого коня приведет в порядок.

0: Русское радио.
1: Все будет хорошо.
2: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Ну, если вы до сих пор такие скромные, неуверенные в себе, там, не то что в такси обнять, поцеловать, а вообще, вы что такое? Ни в коем случае. Просто знаете, что сделать? Прямо сейчас вбейте в онлайн-доске объявлений «Купить раскрашенные картины по номерам». Представляете? Это какая должна быть у человека уверенность в себе, чтобы продавать раскрашенные картины по номерам?
1: Реклама на русском. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Лето – это время, когда фраза «завтра сделаю» автоматически переносится на сентябрь. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 49.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

больше, чем радио. В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Русское радио. Новая песня на русском.
1: Это Юлианна Караулова, и вы слушаете мою новую песню «Самолеты» на русском.
0: Русское радио.

И тут, вероятно, вы зададите мне вопрос: эй, уважаемый, что за омлет, а где же яйца? Да, терпение, спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное, дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Одна знакомая недавно рассказывала, ее муж купил огромную карту мира, дал ей дротик и сказал, вот куда бы ты сейчас ни попала, туда я тебя отвезу, и именно там мы проведем мой отпуск. Договорились, она такая, класс, давай. Взяла, метнула дротик, и муж такой, ну, за холодильником, значит, за холодильником.